0: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
1: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 градусов тепла, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 градусов тепла, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего ТОП-ЧАРТа в прошлый раз замыкали The Bowser, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy, Дай-дай. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи, дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 градусов тепла, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама. Радиус FM.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама. Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Catch

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А в Беларуси-то 7 утра, и это не самое важное. Самое важное, что, ребяточки, сегодня понедельник, 14 сентября на календаре. Мы начинаем новую неделю вместе с пробудителями на Радиус FM. Впереди вас ждут 3 часа топовых шуток, музыки, подарков, крутых историй.
2: Подтверждаю.
1: Ну, да?
2: Да.
1: Аня приехала, ребят. Мы обычно приезжаем за час. Аня приехала за 2 часа. Она будет сегодня стараться показать вам все, на что способна. Да, даже ее красное лицо там. Мы сейчас 100% подтверждение. Уж поверьте мне, пожалуйста. Просыпаемся, мои хорошие. Впереди чудесный день. И далее мы расскажем о планах на будущее подробно.
2: Начало недели. Посмотрим, чем порадует тебя Астролайф. Звездный гороскоп на сегодня.
1: Потом улыбнула. Пятничный заряд хорошего настроения и мемов из интернета.
2: Ну и далее, пока ты спал, расскажем, почему в Китае в кафе нельзя с собаками.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, доброе утро. Рассказывай, что там по новостям.
3: Привет, расскажу про визит главы ВОЗ и отставку министра в Латвии.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Глава ВОЗ намерена посетить Беларусь. Об этом стало известно на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с главой ВОЗ, которая состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По информации нашего МИД, стороны обсуждали практическое взаимодействие Беларуси со Всемирной организацией здравоохранения. Россия не исключает вариант, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре нынешнего года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва надеется, что рано или поздно процесс урегулирования конфликта в Украине приведет к положительному результату. Аэропорт Вильнюса возобновил работу после закрытия из-за неизвестных беспилотников. Источник не уточнил их возможную принадлежность. Между тем, несмотря на временное закрытие воздушной зоны аэропорта, транзит бортов над Литвой в третьи страны, в том числе в направлении России, не прерывался и осуществлялся в обычном режиме. Министр благосостояния Латвии лишился поста из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщило латвийское телевидение. По данным телеканала, министр был задержан полицией вечером субботы. Тест выявил в его крови 3 промилле алкоголя. Повторный тест показал 3,5 промилле. Позже его доставили в изолятор в Риге. Полиция возбудила уголовное дело. Уже скоро состоится новая музыкальная история второго сезона «Фактор бай дети». Белтелерадиокомпания принимает онлайн-заявки для участия в самом рейтинговом шоу страны. Вчера кастинг прошел в Бресте. Юные артисты съехались со всего региона. Следующий город – Гомель, где кастинг пройдет уже 18 сентября. И в завершении мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 со знаком «плюс», в Могилеве и Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Беларуси, 7 утра, 9 минут. Это Пробудители на Радиус FM. Доброго тебе утра. У нас гороскоп. Расскажем, как пройдет твой день. Но до этого расскажем про наши знаки. Ань, что у тебя сегодня?
2: Мне сегодня, как я поняла, не стоит торопиться с выводами. Угу. Нужно обдумать все 2, а то и 3 раза. А
1: вообще, это стоит делать всем девушкам всегда. Это не только сегодня, не только тебе. Да. И у меня сегодня все просто. Я жду гостей. Хоть и не совсем желанных, но в любом случае жду. Это ладно, это был гороскоп для нас. Теперь давай послушаем, что звезды подготовили для тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, информации сегодня будет столько, что голова может потребовать перерыв. Доверяйте интуиции, она поможет отделить важное от всего остального.
1: Тельцы, сегодня за право побыть в тишине придется побороться. Возможно, окружающим придется прямо объяснить, что вам нужна хотя бы минута покоя.
2: Близнецы, у вас какой-то немножко пятничный гороскоп, есть опасность потерять голову. Причем не буквально, скорее всего, из-за внезапной нахлынувших чувств. Похоже, вы можете влюбиться.
1: Ребят, бары и по понедельникам работают. Все хорошо. Раки, старое событие сегодня может снова напомнить о себе. Возьмите из прошлого урок, а остальные оставьте там же, в прошлом.
2: Львы, перед важным решением еще есть время все обдумать. Не торопитесь ставить точку, если чувствуете, что историю можно переписать.
1: Девы, будьте готовы к неожиданным визитам. Сегодня гости могут появиться именно тогда, когда дома особенно хотелось бы побыть одним.
2: Весы, пока вокруг все нервничают, вы удивительным образом сохраняете спокойствие. Это вот просто вам совет, то есть вам сказал гороскоп, вы сегодня попытайтесь сохранить спокойствие, пожалуйста. Правда, окружающие могут решить, что это уже перебор.
1: Да и что там, все равно, что решают окружающие.
2: Ну да, да, как будто бы да.
1: Да, скорпионы, не ищите подвох там, где его нет. Сегодня с вами будут искренни, просто попробуйте поверить людям и не испортить хороший момент подозрениями.
2: Стрельцы, крутой совет. Если ваши планы превратились в бесконечные списки обязательств, самое время кое-что из него вычеркнуть. Тем более, что вы сами составляли этот список.
1: Козероги, дайте близким немного свободы. Не все в доме должно происходить строго по вашему расписанию и под вашим контролем.
2: Водолеи, вы сегодня на стороне Блиновской немножко находитесь. Начнет сбываться то, чего вы давно ждали. Главное сейчас не спугнуть удачу излишним волнением и вопросами. А что, все получилось?
1: На стороне Блиновской это типа в тюрьме? Давайте закончим рыбами. Энергии сегодня будет много, но это не значит, что ее обязательно нужно всю потратить. Иногда лучший способ поработать эффективно – вовремя остановиться.
2: Давайте потихоньку начинаем просыпаться, входить в рабочий ритм после веселых выходных, ведь далее улыбнула.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Ну что, поднимем тебе настроение в это утро понедельника. 7 утра, 18 минут в Беларуси. У нас улыбнула.
2: Я начну. Дедушка, дай хоть хлеба. Дык, тебя не заставишь есть. Мама твоя говорила. Ну не 4 ж дня, дед.
1: Нормально, нормально. Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает. Пришел домой, рассказал коту, мы вместе долго смеялись.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус
1: FM. 7 утра, 24 минуты в стране. Доброго тебе утра понедельника. Это Пробудители на Радиус FM. И мы прямо сейчас расскажем о том, как в китайском магазине запретили вход собакам.
0: Пока ты спал.
2: Короче говоря, владелец продуктового магазина в Пинху, это в Китае находится,
1: так,
2: повесил на двери объявление: собакам вход воспрещен.
1: Это с чего бы это? Они любят животных.
2: Казалось бы, да, и котов, и собак как бы должно было быть равноценно. Но дело не в этом. Дело в том, что даже это сделано было не из-за того, что хозяин хотел поддержать какой-то порядок, или из-за того, что он ненавидит милых питомцев, а оказалось совсем в другом.
1: Ну-ка.
2: В магазине, оказывается, живет кот. И как раз это боевое животное собак ненавидит.
1: Агрессивный.
2: Да, он агрессирует на собак, бьет их, лупит. И, короче, хозяину долгое время приходилось все эти драки разнимать. И он просто устал и решил, что напишет объявление, вот, и как бы люди перестанут ходить к нему с собачками. В магазине Пинху по факту ввели строгий фейс-контроль, собакам запретили входить, кота назначили директором безопасности. Вот.
1: Ну, самое главное, чтобы посетители четко понимали, что это не из-за того, что он не любит собак, а просто для того, чтобы предостеречь их, потому что кот реально очень боевой.
2: Да.
0: Пробудители на радио.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 31 минута в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
2: Ближайшие полчаса поиграем в Эйс Вентуру. Оставляй заявку на участие в нашем Телеграме. Заходи в группу Радиус FM в Телеграм. При входе в группу внизу есть значок сообщения. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона. И подарок у нас сегодня очень крутой, фирменный чайник Радиус FM.
1: Потом улыбнула мемы и шутки из интернета для твоего хорошего настроения.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что интересного происходит в стране и мире.
3: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшие скопления авто на улице Калиновского от улицы Кидышка до Логойского тракта. Тут проезд займет 5 минут. Примерно столько же времени потеряешь на Красной улице и улице Якуба Колоса от проспекта Машерова до улицы Сурганова. Такова дорожная обстановка. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске – плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно – 18-20 выше нуля. В Могилеве и Гомеле – 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Ну что ж, а мы начинаем дарить подарки на Радиус FM. Это Пробудители. Это, ребяточки, наше хорошее настроение и твой чудесный понедельник. 7 утра 39 минут и... Буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру.
2: Но пока оставляй заявку на участие в нашем телеграме. Сделать это очень просто. Нужно зайти в группу Радиус FM. При входе внизу есть значок сообщения. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
1: Буквально через 5 минут мы сыграем с одним из наших слушателей. И подарок у нас будет фирменный чайник от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании.

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:44 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас сыграют в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Напомним правила игры. Участник услышит кусочек трека. Одно слово будет скрыто под звуком какого-то животного. Мы предложим три варианта ответа, а отгадаешь — получишь подарок.
2: Итак, и с нами вместе сегодня играют Галина. Галечка, доброго тебе утра.
4: Доброе утро.
2: И вместе с Галиной ее муж Сан Саныч.
3: Сан Саныч, да.
5: Доброе утро.
2: Вот так вот. А почему не Галина? Галь, как у тебя отчество?
4: Николаевна.
2: А, ну потом, поэтому ты просто Галя, а вот Сан Саныч. Все понятно. Итак, ребят, правила понятны?
5: Да.
2: Отлично. Значит, слушаем задание внимательно.

0: Вот так вот. А море волнуется. А. Итак, что у нас? Камушки точатся, арбузы разрезаются, бокалы сближаются, парочки целуются, и мне тоже хочется.
1: Какой, как думаете, какой вариант? Давайте просто вот наугад.
2: Что там делают?
1: Точатся.
0: Давай так. Аня играет с Галей, я с Ансанычем.
1: Галь, ну все. Мы должны выиграть этот чайник.
3: Только как мы... Бокалики теперь что-то.
0: Бокалы сближаются, да? Так, хорошо. Галин приняли. Сан Саныч, ну надо как-то, я не знаю.
4: Ну, не знаю, камешки точатся, наверное.
0: Что значит, наверное, Сан Саныч?
4: Потому что арбузы как-то не очень катятся.
0: Кто сказал фразу «пришел, увидел, победил»?

0: дел.
1: А? Вот.
2: Македонский.
1: Ну, да как звали, как Македонского? Сан Саныч Македонский. Давай послушаем. Совершенно верно, ребят. Конечно же, мы вас поздравляем. Брендированный чайник от Радиус FM ваш.
3: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Ну что, еще поулыбаемся. 7.49 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И мы подготовили для тебя лучшее, что могли найти в интернете.
2: Эту шутку поймет каждый. Кто-то любит бегать, кто-то прыгать. А я люблю приседать. Подвинься, дай присяду.
1: Хорошо, хорошо. Ребят, я сегодня наконец-то понял. Привести себя в форму к пляжному сезону можно только лишь одним способом. Знаете, каким?
2: Ну-ка.
1: Надо идти на юг пешком, выпадами и спать в палатку. Понимаете? И только тогда ты будешь в форме.
2: Молодец.
0: Пробудители на

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Знаешь, Ань, вот я безумно надеюсь, очень сильно вбиваю себе в голову, что это не возраст, но я перестал ныть по поводу того, что ой, осень наступила. Вот это вот. Нет, вообще чудесно. Каждая пора года по-своему крута, и я считаю, что в осени есть даже что-то такое. Вот
2: просто я... осень еще не наступила, Паш, еще 18-20 градусов на этой неделе будет, понимаешь? А-а-а. Дождей почти нет, поэтому ты еще просто не осознал, что такое
1: настоящая
2: осень.
1: Значит, это не возраст, а юношеский максимализм. 8 утра, 1 минута в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Начнем этот час с улыбнула. Самые крутые шутки и мемы из просторов интернета для тебя.
1: Потом начнем нашу еженедельную игру «Скорость звука». Каждый из вас может побороться за главный приз, который мы разыграем в пятницу. Аэрогриль от Радиус FM.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
3: Привет, расскажу, как прошел день города Минска и какие референдумы собираются провести в регионах Соединенного Королевства.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Екатеринбург на ближайшую неделю становится молодежной столицей мира. Международный фестиваль молодежи торжественно открылся масштабным шоу для 10 тысяч участников из 191 страны мира. Подарком для всех присутствующих стало появление главного героя сериала «Великолепный век». Такой сюрприз, по мнению организаторов, молодежная аудитория точно оценила. Живые человеческие эмоции и первозданная красота. В нашу страну прилетели популярные тревел-блогеры из Китая. Их совокупная аудитория превышает 50 миллионов подписчиков, а контент из Синеока открывает для азиатского региона совершенно новые туристические маршруты. Гости успели испытать экстрим на полесских болотах и даже провести ночь в средневековых стенах Мирского замка. Исторические реконструкции, ярмарки и даже фестиваль молодежных субкультур – это далеко не все мероприятия Дня Минска, который прошел в субботу. Помимо общегородских мероприятий, у каждого района была своя программа. И скучать минчанам и гостям столицы уж точно не пришлось. У Дворца спорта десятки тысяч зрителей. На улицы и проспекты вышли, кажется, все. И развлечения на любой вкус – от народных мотивов до кавер-бендов. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия планируют провести референдумы о независимости. Как пишет издание Sunday Telegraph, впервые в истории Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии руководят министры, которые выступают за независимость регионов. И сегодня в столице Уэльса запланирована историческая встреча лидеров, которая может развалить Соединенное Королевство. Американка Сьюзен Бургас вошла в Книгу рекордов Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию предметов, связанных с лягушками. В ее собрании насчитывается более 13 тысяч экземпляров. Коллекционирование началось 40 лет назад золотого кольца в форме земноводного. За последующие десятилетия собрание пополнилось мягкими игрушками, украшениями, одеждой и предметами быта. Новые экспонаты Сьюзен приобретает в путешествиях и заказывает по каталогам. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8 утра, 10 минут в белорусской столице. Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем поднимать тебе настроение лучшим, что нашли в интернете.
2: Офигенная шутка. В немецком языке есть интересное слово. Drachenfutter. Подарок для женщины после ссоры. Дословно переводится как корм для дракона.
1: Хорошо, закупаемся, парни, кормом для дракона, потому что понедельник, как бы осень началась, да, он необходим. У меня короткая и просто база. Пересмотрел свои взгляды. Ну, мне опять все понравилось.
0: Пробудитель.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Ой, советую тебе прямо сейчас сделать погромче. Это пробудители на Радиус FM, 8:16 в стране. И через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шанс на победу.
1: Итак, ребяточки, чтобы стать участником игры «Скорость звука», заходи в группу «Радиус FM» в Telegram. Внизу группы есть значок сообщения. Внимание, нажимай на него и пиши название игры. Обязательно оставляй свой номер телефона.
2: А главный подарок этой недели – аэрогриль.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.21 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Участнику придется угадывать мелодию на скорости. От 1 до 5 секунд может выбрать каждый. Меньше секунд, больше шансов на победу. Начало недели не прогадай.
1: Итак, вместе с нами сегодня играет Даша. Даш, доброго тебе утра.
3: Доброе утро.
1: И ее брат Леха. Да. Вот у нас такая сегодня компания. Ребята едут в Минск, но я уверен, что они остановились. На аварийке сейчас стоят.
2: Чтобы
1: да?
2: не потерять водительские удостоверения
1: и
2: навсегда.
1: И играют с нами. Да, ребят?
3: Конечно.
1: Молодцы. Как вообще настроение? Как ваш понедельник проходит? Вы зачем в Минск?
3: Мы по делам едем в Минск. Очень быстрая поездка, но шикарное настроение. Был потрясающий рассвет, поэтому мы заряжены.
1: Красавчики, красавчики. Так, обязательно на обратной дороге передайте привет моему любимому Лепелю, когда будете
3: помашите. Да, мы запомнили,
1: Павел. Отлично. Так, ребят, ну, правила мы рассказали. Сколько секунд мы сегодня берем?
3: Ну, давайте попробуем за 3.
1: Золотую середину берем. Хорошо. То есть в случае того, если вы отгадаете, вы забираете 3 балла и становитесь лидером на этой неделе. Итак, ребят, я хочу напомнить о том, что послушать можно только один раз. И дабы мы были честны с остальными нашими игроками, мы подсказывать не сможем. Готовы?
3: Да!
1: Итак, если готовы, 3 секунды слушаем внимательно.
3: Да мы уже знаем.
2: Ну-ка.
3: Ну, это же, конечно, солнце Монако.

0: Нет.
1: Ваши аплодисменты. Ребячки, и вы в понедельник открываете нашу турнирную таблицу сразу с 3 секунд. Это было бы не, это было не просто смело, а очень смело. Ребят, Даш, Лех, хорошей вам дороги, вы красавчики. Если до пятницы вас никто не перебьет, то аэрогриль будет ваш.
2: Пробудитель на радио СФМ.

0: Радиус FM. Радиус
1: FM. 8:29 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM уже сами пробудились. Сами.
2: Да.
1: Да?
2: Подтверждаю.
1: Ну, такой, ух!
2: И тебя пробудим.
1: И тебя пробудим на 100%. Делай погромче. Дальше очень много всего интересного.
2: В ближайшие полчаса поиграем. В НИИ мне тут. Нужно будет отличить искусственный интеллект от реального человека. Подарок у нас очень крутой. Это 2 билета на масштабный фестиваль Зубрфест.
1: Опа! А потом улыбнула. Мемы и шутки из интернета.
2: Но прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что там происходит на дорогах.
3: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение затруднено. Пробки в столице 6 баллов. Крупнейшая пробка на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда чуть менее 10 минут. И примерно 8 минут можно потерять на улице Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске – плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно – 18-20, выше нуля. В Могилеве и Гомеле – 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Free.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А мы продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8.37 в Беларуси. И буквально через 5 минут мы поиграем в «Не и им не тут».
2: Если ты хочешь с нами, то заходи в группу Радиус FM в Телеграм. Ищи значок сообщения. Он выглядит немножко вот похож на значок переписки. Нажимай на него и пиши в сообщении свой номер телефона и название. «Не и им не тут».
1: Сыграем с двумя слушателями. Ну а победитель получит 2 билета на масштабный фестиваль «Зубр Фест».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Три цены.
6: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:42 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас играют «Вне и им не тут».
2: Два голосовых сообщения. Один и тот же текст, но лишь одно из этих голосовых принадлежит живому человеку. Второе создал искусственный интеллект. Сумеешь отличить живой голос от цифрового, получишь подарок. Не сумеешь, получит подарок тот человек, который записал нам голосовое.
1: Итак, и играет вместе с нами сегодня Диана. Дианочка, доброго тебе утра.
3: Доброе утро.
1: Рассказывай, как проходит твое утро? Чем ты занимаешься?
3: Мы работаем.
1: Уже на работе, молодец. Да, секретная какая-то работа или нет?
3: Нет, работаем бухгалтерами.
2: А-а-а.
1: И как там по бухгалтерии? Нормально все?
3: Да все хорошо.
2: А голос как у детского врача-педиатра. Понимаешь? Такой
3: спасибо.
2: Добрый,
1: ты
2: милый.
1: Не обращай на нее внимания. Она такая отреченная от мира
3: бухгалтер.
1: Немножко. Молодой бухгалтер. Отлично. Если молодой бухгалтер, тогда скину тебе номер карты своей. Там, по бухгалтерии проведешь через карту.
3: Да без проблем.
1: Итак, Диан, у нас два голосовых. Живой человек, искусственный интеллект. Или наоборот, нужно будет отгадать. Готова слушать?
3: Да, конечно.
1: Если готова, вот первое.
4: Это ли не счастье?
1: И второе.
5: Это ли не счастье?
1: Вот так вот.
3: Первое и.
1: Первое. Женский голос — это искусственный интеллект, да?
3: Угу.
1: Как ты поняла это?
3: Интуиция.
2: Женская, та самая.
1: Женская
2: которая
1: интуиция. Не... Страшная вот эта вот, да? Хорошо. Давай проверять. На линии у нас человечек, который записал нам голосовое. И если это не женский голос, то ты, получается, отгадала, да? Да. Итак, доброго утра тебе, автор.
3: Здравствуйте.
1: Привет! Дианочка, совершенно верно. Совершенно верно. Вань, ну давай еще раз нам, пожалуйста.
3: Это ли не счастье?
1: Красавчик. И тебе аплодисменты за такое крутое голосовое. Вань,
3: спасибо.
1: Не огорчайся. У тебя все обязательно получится. Мы с тобой вместе еще поиграем. Ну а Диану мы поздравляем.
2: И ты получаешь
3: спасибо
2: подарок.
3: Большое.
2: Два билета на масштабный фестиваль Зубрфест. 25 и 26 сентября в Беловежской пуще. Зубрфест. Два дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа Пицца, Дрозды и Лазарь. Лазерное шоу. Планируйте уикенд и встречаемся на Зубрфест.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
7: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
6: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти
8: АВ-бай. АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
10: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Поднимаем тебе настроение шутками и мемами из интернета. 8.49 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM.
2: Да! Мем про мою подругу. Но
1: у меня, ребят, прости, у меня слева мем сидит. Просто, ну, клянусь, я когда-нибудь запущу вот эту трансляцию, вы посмотрите на это, обещаю. Давай.
2: Юмор про мою подругу, реально. Вот, но все имена выдуманы. Юля, когда ты мне деньги отдашь? Понимаешь, у меня сейчас с финансами, ну, реально проблемы. Плюс я сейчас за границей, на Мальдивах с парнем отдыхаю.
1: Да. Айфон новый вышел.
2: Да.
1: Полицейский останавливает мопед. Вас трое на одном мопеде. Это опасно. В смысле трое? Пацаны, а Толян где?
2: Хорошо.
0: Пробудители на Радиус FM.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В Беларуси 9 утра ровно. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Начнем мы этот час с Астролайфа. Надеемся, что хотя бы звезды в этот понедельник на твоей стороне.
1: Далее улыбнула. Самые крутые шутки и мемы из интернета для тебя и про тебя. Но это не точно.
2: Потом вот это поворот. Расскажем, почему жена терроризировала мужа и фотографиями и обвиняла его в романе с родной сестрой.
1: Звучит очень смешно. Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
3: Привет, расскажу про первый за долгое время концерт Селин Дион и о забавной выходке Мейн-куна.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Главный инфоповод недели – масштабная инспекция Александра Лукашенко на полигоне Абус-Лесновский. Президент лично проверил, как развертываются новейшие системы связи. Но главным итогом поездки стали программные заявления президента. Александр Лукашенко открыто объявил о начале тотальной ревизии в вооруженных силах. При этом глава государства потребовал исключить малейшую показуху. Надо отметить, что такой решительный тон может не на шутку напугать, но вместе с тем нужно зафиксировать еще один четкий сигнал. Первыми нападать белорусы не собираются, но обеспечить свою безопасность обязаны. Как сказал президент, и это главное, мы готовимся к войне, чтобы ее не было. Армия должна быть оснащена новейшими технологиями. Модернизация систем связи – одна из задач. А теперь к другим новостям. Национальный художественный теперь и на проспекте Независимости. Главная картинная галерея открыла новый филиал ежегодной акции «Сентябрьская ночь ко дню города». В выставочном зале на проспекте Независимости также начала работу экспозиция и собрание музея. Посетить художественный по новому адресу можно бесплатно до 20 сентября. Селин Дион дала первый концерт после того, как более чем 6 лет не проводила свои шоу. Взять такой длительный перерыв ей пришлось из-за проблем со здоровьем. Певица выступила в Париже. Там планируется еще 25 ее шоу, которые растянутся до 29 мая 2027 года. Изначально планировалось, что концертов будет 10, но из-за высокого спроса на билеты количество выступлений увеличили. Жительница Новосибирска оказалась в неожиданной ловушке в собственной квартире. Виновником ее заключения на балконе стал домашний питомец, крупный кот породы Мейн-кун. Сибирячка решила ненадолго выйти на балкон, и в этот момент в комнате остался ее пушистый подопечный. И спустя мгновение женщина услышала характерный звук, и балконная дверь плотно захлопнулась, а замок заблокировался. Поскольку самостоятельно открыть дверь женщина не смогла, ей пришлось вызывать на помощь экстренные службы. Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастер СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика и автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023 53 50 997. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9 утра, 9 минут в стране. Привет тебе, это Радиус FM. Мы расскажем, как пройдет твой день, по мнению звезд. Но для начала про наши знаки.
2: Аня, мне сегодня явно не стоит торопиться с какими-то решениями, выводами. Лучше все обдумать 2, 3, 5, 10, 15 раз. Вот это такой вайп у меня сегодня.
1: Ну, желательно, чтобы девочки все делали, да? А не только сегодня. У меня все просто. Я жду гостей. Не очень этого, конечно, хотелось бы, но как есть. Это был гороскоп для нас. А теперь давай послушаем, что звезды подготовили для тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, информации сегодня будет столько, что голова может потребовать перерыв. Доверяйте интуиции, она может отделить важное от всего остального.
1: Тельцы, сегодня за право побыть в тишине придется побороться. Возможно, окружающим придется прямо объяснить, что вам нужна хотя бы минута покоя.
2: Близнецы, у вас очень крутой гороскоп. Есть опасность потерять голову. Причем не в буквальном смысле. Скорее всего, из-за внезапно нахлынувших чувств. Похоже, вы можете влюбиться.
1: У тебя нахлынули, да?
2: Да.
1: Раки, старое событие сегодня может снова напомнить о себе. Возьмите из прошлого урок, а остальное оставьте там же в прошлом.
2: Львы, перед важным решением еще есть время все обдумать. Не торопитесь ставить точку, если чувствуете, что историю можно переписать.
1: Девы, будьте готовы к неожиданным визитам. Сегодня гости могут появиться именно тогда, когда дома особенно хотелось бы побыть одним.
2: Весы, пока вокруг все нервничают, переживают, вы удивительным образом сохраняете спокойствие. Правда, окружающие могут решить, что это уже перебор.
1: Спокойствие. Только спокойствие. Скорпионы, не ищите подвох там, где его нет. Сегодня с вами будут искренни. Просто попробуйте поверить людям и не испортить хороший момент подозрениями.
2: Стрельцы, очень крутой совет. Советую сделать так не только стрельцам, а всем-всем-всем, Паш, особенно тебе. Да. Если ваши планы превратились в бесконечный список обязанностей, самое время кое-что из него вычеркнуть. Вы сами же его составляли же.
1: Да, конечно, сами. Легко, девочки, говорить. Это козероги. Дайте близким немного свободы. Не все в доме должно происходить строго по вашему расписанию и под вашим контролем.
2: Водолеи, начнет сбываться то, чего вы давно ждали. Главное сейчас не спугнуть удачу лишним волнением и вопросами. А что, все получилось, что ли?
1: Закончим рыбами. Энергии сегодня будет много, но это не значит, что ее обязательно нужно всю потратить. Иногда лучший способ поработать эффективно – вовремя остановиться.
2: Ну а потом послушаем «Улыбнуло» мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель. На радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9.18 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И давайте посмеемся.
2: Почему в «Трансформерах» нет девушек, Паш?
1: Почему в «Трансформерах» нет девушек?
2: Да, фильм «Трансформер» смотрел?
1: Я понял, я не буду портить тебе шутку.
2: А они долго собираются.
1: Да, это 100 из 10. А у меня вот такой вопрос. Почему по арбузам можно стучать, чтобы...
2: Давай еще раз.
1: Волнуюсь после
2: «Трансформера». Попытка
1: номер 2. Почему по арбузам можно стучать, чтобы проверить, хороший он или нет? А по людям так нельзя.
2: Я думаю, можно, я всегда стучу. Хочешь, по тебе постучу сейчас?
1: Извинитесь.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
5: Организатор. Государственное природоохранное учреждение «Национальный». Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17:00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25, мы продолжаем это «Пробудители», и прямо сейчас хотим тебе рассказать, почему жена терроризировала мужа, внимание, пожалуйста, и фотографиями, и обвиняла его в романе с родной сестрой.
0: Вот это поворот!
1: Как это часто бывает, конфликт начался с денег. Муж, собственно, этой вот женщины, которая его терроризировала, перевел своей родной сестре около 50 тысяч долларов. Деньги, правда, предназначались даже не сестре, а отцу, чтобы покрыть медицинские расходы. Он пожилой человек, ну, как бы решил помочь своей
3: родителям
1: семье. Чего
3: нормально,
1: нет?
3: Ну, молодец.
1: Это нормально. Но жена нашего героя перешла просто в обвинительный режим. Знаешь, такой есть режим Цербера. Когда-то ты виноват. И она заявила, что у супруга и его родной сестры роман.
3: Какой ужас.
1: Это жесть просто. В течение нескольких месяцев его жена с помощью искусственного интеллекта генерировала фотографии, генерировала видео непристойного характера, якобы доказывающие эту вот непотребство, вот это все, понимаешь? Какое слово вспомнила?
3: Ужасно, просто ужасно. Ты представляешь, вот меня слушает каждое утро наша сестра. Слушает моя сестра.
1: Да.
3: Лер, я знаю, ты меня слышишь. Ты прикинь, если бы нам такое предъявили.
1: Но это еще не конец поворота. Это еще не все. Муж не выдержал этого всего, устал и подал в суд на жену, заявляя...
3: Молодец.
1: Да, заявляя, что она его психологически насилует. Ну, издевается над ним. Да, объективно. Доказательств у ИСА было очень много. И он, собственно, суд признал, говорит, типа, все, ты прав, жена обидчица не права. И выдал ему орден охранный против жены.
3: Вау.
1: То есть это значит, что жена не может подходить к нему близко, там, ближе, там, 100 метров, например, или еще что-то. Не может ничего делать, никак использовать все фотки, видео, прикинь.
3: А че, так можно было?
0: Пробудитель на Радиус FM. Touch you right now.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:33 в стране. Привет тебе, это Радиус FM, и мы все еще продолжаем. Нет, я знаю, что мы тебе не надоели. Нет, я знаю, что у тебя хорошее настроение. Да, дальше будет топовая музыка и много всего интересного. Давай расскажем подробно.
3: Ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, зачем, почему и для чего британские те самые ученые решили исследовать поцелуи.
2: Потом нейростендап. Послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах столицы в 3 балла. Местами затруднения. Пробка на проспекте Независимости от Стариновской улицы до МКАД. Время проезда 17 минут. Также пробка на Красной улице и улице Куба Колоса от проспекта Машерова до улицы Калинина. Тут время проезда 8 минут. С пробками все. Дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 выше нуля, в Могилеве и Гомеле плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Да, конечно, мы здесь. Ну а куда мы денемся? Куда
2: испугал уже людей, понимаешь, этой паузы.
1: Подводные лодки. Никуда. Ребят, привет. Это Радиус FM, это Пробудители. Мы продолжаем. 9:40 в стране. И прямо сейчас мы расскажем про исследование поцелуев от тех самых британских ученых.
0: Смотри, что нашел.
2: За исследование поцелуев те самые, как говорится, британские ученые из Оксфорда получили Шнобелевскую премию. Короче, ученые и их американские коллеги попытались разгадать эволюционную загадку поцелуев. Безуспешно, скажу результат сразу. Хотя исследователи пришли к выводу, что целуются почти все люди на этой земле. Это, мне кажется, настолько очевидно. Но так и не смогли разгадать, зачем они это делают. Ведь поцелуи не дают никаких преимуществ в размножении или в выживании. Тем не менее, их исследование все-таки что-то для нас принесло.
1: Ну-ка.
2: Наконец, поцелуем всех существ, от насекомых до приматов. Было давно универсальное определение. Они сделали универсальное определение, получается. Называется так, подождите, я прямо сейчас зачитаю.
1: Ну-ка.
2: Неагрессивный контакт рот в рот

0: зрительного контакта рот в рот, сопровождаемого движением губ и не связанного с передачей пищи, а? Нормально? Может, давай?
1: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.ru.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:48 утра в Беларуси. Пробудители на Радиус FM продолжают поднимать тебе настроение. И прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Паш, помнишь, родители, вот каждый поймет, абсолютно каждый, кто нас слушает, родители в детстве говорили, какие-то правила создавали. У меня главное правило было вот такое от мамы. Не грызи ногти, будут глисты. И что вы думаете?
2: Ты про выдуманные.
3: Да, да. Что вы думаете, мне 23 года, я сижу сейчас, грызу ногти во время эфира, после эфира и до эфира.
2: Да, если что, я поэтому не завтракаю.
3: Да. И оказалось, что ногти тут вообще ни при чем, глисты передаются совсем другими путями.
2: Да.
3: А привычка грызть ногти, это просто про нервы, а не про паразитов.
2: Вообще, на самом деле, вот этих правил из детства очень-очень много, и они очень смешные. Поехали, например.
3: Давай.
2: Косточки, особенно от арбуза. Съешь косточку, все, вырастет арбуз в животе, что ты потом будешь делать?
3: Не читай в темноте, ослепнешь.
2: Да, возьмешь лягушку в руки, будут бородавки. Ребят, и этих историй, на самом деле, полным-полно, и у каждого родителя фантазия работала просто на максимум. Круто, а вот давайте послушаем, что скажет искусственный интеллект на вопрос, какое правило из детства оказалось полной неправдой, ведь их так много.
4: В детстве взрослые говорили нам про некоторые вещи с такой уверенностью, будто лично подписывали законы природы. А мы потом выросли, и оказалось, что нас просто пугали. Например, не сиди близко к телевизору, зрение испортишь. Сейчас взрослый человек лежит носом в телефон в полной темноте и говорит, я просто немного посижу. Не глотай жвачку, 7 лет будет лежать в животе. Ребенок представлял, еще пару раз проглотит, и внутри начнет работать фабрика. Не ешь после 6, потолстеешь. Спасибо. В детстве я просто боялся холодильника. А потом понял, проблема была не в холодильнике, а в торте. Еще, не хрусти пальцами, будут кривыми. Не стали. Зато теперь человек хрустит всем телом, когда встает с дивана и ничего не может с этим сделать. Самое смешное, нас годами пугали последствиями, которых или не существует, или они вообще не такие страшные по сравнению со взрослой жизнью.
2: Я прослезил.
3: А я думала, ты хочешь...
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Бип-бип! Меня прет от счастья на АВ-машины.
6: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кофе растворимый Жакей Триумф. 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни Азелит. 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 10 утра ровно. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Ребятушки, понедельник, на календаре 14 сентября. И на протяжении 3 часов сегодня мы дарили тебе кайфовое настроение, подарочки. Я напоминаю, что на этой неделе, в пятницу, мы уже разыграем в скорости звука аэрогриль. Это очень важно, участвуй. Ну, подарок, я считаю, достойный. И мне уже позвонила моя вторая половинка, сказала: Паша, мне надо ответ. Я говорю: Хелен, прости, но придется его купить. Да, я надеюсь, что не мне. Ребят, хорошей вам недели, вы чудесны, мы любим абсолютно каждого. Неделя будет кайфовая, тем более синоптики обещают, что еще там до плюс 20 температурка подержится, так что зимние куртки пока не достаем, еще погуляем с кайфом.
2: А мы увидимся с тобой уже завтра. Будет грустно, включай Радиус FM с 7 до 10 утра. Но мы не бросаем тебя на произвол судьбы. Далее в Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Привет тебе, Кирилл!
3: Всем привет, Беларусь, 10 часов и 1 минута. О самых актуальных событиях к этой минуте готов рассказать Влад Кучков. Влад, привет.
4: Привет, расскажу про скандальное заявление главы МИД Польши и о предстоящей игре хоккейного «Динамо Минск».
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
7: В радиусе новостей.
4: Беларусь участвует в переговорах стран БРИКС. Нашу страну по поручению Александра Лукашенко представляет министр иностранных дел. Максим Рыженков провел двухсторонние переговоры с коллегами из Индии, Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Казахстана и Уругвая. По итогам саммита принята итоговая декларация. Лидеры БРИКС призвали к максимальной сдержанности в зонах мировых конфликтов. В Минске в день города на свет появилось несколько десятков маленьких минчан, сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Дети появились в 21 семье. Для половины мам это были не первые роды. Первым в день Минска появился малыш в 6-м роддоме. Он родился в 2 часа ночи. Для молодой мамы это были первые роды. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметился интересным заявлением в адрес Москвы. Выступая на форуме в Киеве, глава польской дипломатии заявил, что в случае прямого столкновения Варшава способна в одиночку нанести военное поражение России. А теперь к спортивным новостям. После завершения US Open белорусская Арина Соболенко уступила Елене Рыбакиной первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Победив в Нью-Йорке, представительница Казахстана опережает Соболенко на 2026 рейтинговых очков. Еще одна белорусская теннисистка Александра Соснович занимает 130-е место, а Ирина Шиманович находится на 197-й позиции в мировом рейтинге. За первой победой в сезоне отправились хоккеисты Минского «Динамо» в Тольятти, где сегодня сыграют с «Ладой». Соперник на старте потерпел 4 поражения, а «Зубры» — 3 осечки в 3 матчах, но в каждом набирали по баллу, поскольку основное время завершалось ничьей. В прошлом сезоне белорусы одержали над «Ладой» 2 уверенные виктории. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 32 минуты. Армин Ван Бюрен в этот понедельник присоединяется к каждому из нас и напоминает, что действительно символично звучит этот трек именно сейчас. Вход и выход из любви. Прямо как наш сегодняшний вход в новый рабочий день и выход из расслабленных выходных. Понедельник наступил, но давайте без паники. Мы входим в эту неделю легко, драйвово и исключительно на позитивной волне. Если сейчас ты пытаешься окончательно проснуться за чашкой кофе, Армин Ван Бюрен точно справится с этой задачей лучше любого эспрессо. Но чтобы сделать твой понедельник не только бодрым, но и максимально прибыльным, обязательно заглядывай на сайт radiosfm.by, заходи в раздел «Музыкального тестирования», слушай и оценивай наши треки, делись своим экспертным мнением и забирай реальный шанс выиграть крутую умную колонку с Алисой. Зашел, обязательно проголосовал, и отличный гаджет может стать именно твоим. Музыкальный тест на radiosfm.by уже ждет именно тебя, ну а через пару минут мы продолжим наслаждаться компанией Rudimental и Khaled с треком «All I Know», а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске днем 17-19 градусов. В Минске, Бресте и Гродно 18-20 со знаком «плюс». Ну а в Могилеве и Гомеле сегодня от 19 до плюс 21 градуса.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
5: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек.
1: На Радио
2: СФМ. Слейтер.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег.
2: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Часы в студии отчитывают ровно 11. Минске прямо сейчас прекрасное время на календаре понедельник. И добро пожаловать в новую рабочую неделю. Главное правило сегодняшнего дня – смотрим на понедельник без драмы и резких движений, потому что мы вливаемся в процесс плавно, с чувством, с толкой, с расстановкой и с чашкой хорошего горячего напитка. Середина сентября, между прочим, прекрасно. Город уже оделся в осенние цвета, а воздух на улице бодрит, ну, получше любого будильника. И, кстати, ты знал, сегодня неофициально есть такой прекрасный праздник, день слушания шорохов. Да-да, это отличный повод отвлечься от рабочего шума, прислушаться к шелесту осенней листвы за окном, ну или к тому, как тихонько шуршит упаковка от печенья у коллеги за соседним столом. Но тем не менее, ближайшие полчаса мы будем слушать не только всякие шорохи, но и топовую музыку. Ее будет у нас ой как много. 10 треков подряд, без рекламы разговора, среди которых у нас трек «Swim» от BTS. До этого в твоей динамике ворвется трек «Greedy» от Tate McRae. Ну и заряжающий мощной энергией ритм One and Two от Алекс Альды и KDDK. Сделай на приемнике погромче, раскачиваем этот понедельник вместе. Не забывай подписываться на нас во всех соцсетях. Ищи Радиус FM в Телеграм, Инстаграм, ТикТок. Так ты найдешь еще больше юмора, эксклюзива и классных розыгрышей. Через пару минут мы начнем наш музыкальный нон-стоп, а пока узнаем актуальные новости. Ну что, в Минске 11 часов и 1 минута. Привет! Ну и новости не забудем послушать. Прямо сейчас их тебе расскажет Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, почему в скорой помощи появятся тревожные кнопки и какой исторический шаг сделали Индия и Китай.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готовится отметить День народного единства. Он пройдет 17 сентября. Дата выбрана не случайно. Именно тогда, в 1939 году, начался поход, который вернул западные белорусские земли в состав единого государства. Продолжается и общественно-политическая акция «Беларусь-одиная». Неформальную беседу с ребятами ведет молодежь, которая активно включена в общественную жизнь Беларуси. В Беларуси бригады скорой помощи планируют оснастить тревожными кнопками. Поводом для усиления безопасности послужил резонансный инцидент в Борисове, где пациент нанес удары в область головы фельдшеру скорой помощи. Над масштабным проектом сегодня совместно работают Департамент охраны МВД и Минздрав. ГАИ усиливает контроль над велосипедистами. Госавтоинспекция напоминает, что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться. Это требование связано с дорогами, где одновременно включается зеленый свет светофора для водителей и тех, кто движется на велосипеде. Такие ситуации создают предпосылки для наездов и требуют повышенной дисциплины. Индия и Китай сделали исторический шаг к преодолению многолетних разногласий. Как сообщает Bloomberg, в ходе саммита БРИКС лидеры двух крупнейших экономик Азии вплотную приблизились к разрешению ключевых споров, включая затяжной территориальный конфликт на границе. Визит китайского лидера в Индию стал первым за последние 7 лет. Си Цзиньпин заявил, что сближение Пекина и Нью-Дели – важнейшее достижение, которое необходимо беречь, добавив, что две страны являются партнерами, а не соперниками. Спустя 18 лет после выхода первой части «Сумерки» вновь покоряют российский прокат. За последние две недели картина в 2008 года собрала в кинотеатрах России почти 45 миллионов российских рублей. По месячной кассе «Сумерки» занимают 7-ю строчку в России, но фактически они на 5-м месте, поскольку их обгоняют сразу 3 короткометражки, с которыми показывают фильм «Человек-паук. Новый день». И в завершении. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 со знаком «плюс», в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 11:32. Вот скажи, когда-нибудь ты ловил себя на мысли в понедельник днем, что смотришь в зеркало и думаешь, ну все, сегодня вот красотка в зеркале стоит. Ну, настоящая красотка. А потом подходишь к кулеру на работе, заливаешь кипяток мимо кружки, и вся королевская статность куда-то улетучивается. Но Ava Max напоминает нам простую истину. Неважно, сидишь ты на настоящем троне или на обыкновенном офисном стуле на колесиках, корону с головы снимать нельзя ни при каких обстоятельствах. Такая мотивашка в тему этого понедельника. И, кстати, про королей, королев и их психологию. Ученые из Оксфорда провели масштабные исследования и выяснили удивительный факт. Оказывается, люди, которые мысленно присваивают себе королевский статус и представляют себя правителями собственного дня, справляются со стрессом в понедельник на 45% эффективнее. И психологи называют это эффектом королевской осанки. Как только ты расправляешь плечи и начинаешь смотреть на рабочие задачи не как на проблемы, а как на свои лично королевские указы, мозг мгновенно снижает уровень тревоги и начинает выдавать какие-то гениальные решения. Правка короны сделана, статус правителя недели подтвержден. Ну а чтобы точно знать, потребуется ли твоей королевской особе сегодня зонт для прогулки по своим владениям, прямо сейчас заглянем в свежие сводки от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в отдельных районах по северу пройдут кратковременные дожди. В Витебске днем 17-19, тепла в Минске, Бресте и Гродно сегодня 18-20 со знаком плюс, ну а в Могилеве и Гомеле от 19 до 21 градуса.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении.
2: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

17.47 прямо сейчас на Радио FM отгремел невероятно стильный, глубокий Феникс от Marshmello Portugal The Man. Это трек о птице Феникс, символ полного возрождения, тепла, огня и способности восставать из любого пепла. Очень актуально для утра понедельника, когда буквально заново рождаемся к жизни после бурных выходных. Но раз уж мы заговорили про огонь и глобальное тепло, саму птицу Феникс, похоже, замели в сводке метеорологов. Синоптики из определенных организаций опубликовали свежие прогнозы. Оказывается, мощное климатическое явление, многие из нас его уже слышали, называется Эль-Ниньо, с вероятностью свыше 90% подарит Беларуси мягкую, теплую и влажную зиму. И начало сезона обещают скорее атлантическим, с циклонами и мокрым снегом, хотя отдельные морозные вспышки все также возможны. Так что дубленки до пят пока можно не доставать. Наш климат настраивается на весьма комфортный и теплый лад. Главное помнить, пока одни спорят про Эль-Ниньо и сибирские антициклоны, мы сами создаем себе теплую погоду внутри. Возрождаемся из бодрого утреннего чая, с улыбкой встречаем этот прекрасный день. Ну а чтобы знать, какую температуру за окном нам приготовили сегодня синоптики, на протяжении всех часов мы будем дублировать.

0: моделировать себе прекрасную погоду, рассказывают, что будет происходить за окном сегодня или завтра. Ну а до конца этого часа в нашем эфире будет по-настоящему жарко, потому что послушаем Дона Диабло, Fits and the Tantrums, Radio Baby и авторскую программу от Натальи Ленской, называется «Вселенские истории». Не пропусти.
1: Реклама. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Реклама.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

Produce FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Оля и Андрей. Они давно перестали быть близкими. Почти не разговаривали, часто раздражались друг на друга. Жили скорее как соседи. Но каждый раз, когда разговор заходил о разводе, Ольга говорила: «Нет, нужно сохранить семью ради детей». Андрей соглашался, и они продолжали жить вместе.
3: Но разве желание сохранить семью ради детей – это не любовь?
2: Иногда любовь, а иногда страх. Страх перемен, страх осуждения, страх остаться одному или убеждение, что ребенку обязательно нужны родители под одной крышей любой ценой. Но психологически для ребенка важна не только сама форма семьи, важны отношения внутри нее, безопасность, предсказуемость и уважение.
3: То есть жить вместе ради детей еще не значит делать детям хорошо?
2: Если дома постоянные ссоры, холодность, унижение или ребенка втягивают в конфликт взрослых, одна только общая фамилия не создает счастливую семью. Более того, дети очень хорошо чувствуют атмосферу дома.
3: Тогда получается, развод лучше?
2: Это другая крайность. Сам по себе развод не делает семью здоровее. Если отношения можно восстановить, если оба готовы работать над ними, вот это хороший вариант. Любовь к детям не в том, чтобы любой ценой сохранить картинку полной семьи, а в том, чтобы создать для них отношения, в которых безопасно любить и быть любимыми.
3: А что делать родителям, которые запутались и не понимают, чего хотят сами?
2: Начать с честных вопросов. Мы остаемся вместе, потому что хотим быть вместе или потому что боимся уйти? Что сейчас видит и чувствует наш ребенок? Можем ли мы изменить то, что не происходит между нами? И если самостоятельно разобраться не получается, семейная психотерапия может помочь понять, есть ли у этих отношений ресурс.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хорошие мои, половина первого рабочего дня недели уже позади. Народная мудрость как-то гласила: как понедельник встретишь, так всю неделю и проработаешь. А в народе еще говорят: понедельник день тяжелый, если встречать его без музыки. И если включать позитив на полную, у нас обязательно все получится. А вот по поводу музыки более детально здесь остановимся, потому что ближайшие полчаса мы с тобой будем наслаждаться 10 треками подряд, без рекламы и разговоров, среди которых у нас сегодня Ларин. Warning Sings трек называется, и топовая имбуля, которая подарит тебе заряд бодрости на весь оставшийся день, также Тиесто Лейлау. И гипнотический взрывной ритм New Religion от Bibi Rexha и Faithless. Делаем приемники погромче, врываемся во вторую половину дня. И обязательно заходи на сайт radiusfm.by, принимай участие в музыкальном тесте, слушай свежие треки, делись своим мнением и получай шанс выиграть умную колонку с Алисой. 12 часов в Беларуси. Привет, ты на Радиус ФМ. Новости, новости, еще раз новости. Прямо сейчас с тобой послушаем. Их тебе расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет. Расскажу, чем резонанс на голосование в Швеции и кто среди мужчин выиграл US Open.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: В радиусе новостей.
2: Этот понедельник во Дворце независимости проходит в торжественной обстановке. Традиционно в преддверии государственных праздников Александр Лукашенко отмечает тех, кто своим трудом делает страну лучше. В этот день состоится церемония вручения государственных наград. Она организована в преддверии Дня народного единства. С 1 сентября в столице начал работать Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. Занятия проходят по 26 направлениям, куда зарегистрировались порядка 2000 ребят. Набор еще продолжается. Каждый находит себе направление по душе, от театральных постановок и рисования до спортивного ориентирования. Бывший пресс-секретарь Зеленского попала в черный список Киева. Поводом для этого послужило резонансное интервью Юлии Менделя американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она обвинила Зеленского в употреблении наркотиков и назвала главным препятствием к миру. Парламентские выборы в Швеции могут стать самыми напряженными за всю историю страны. После подсчета 90% бюллетеней левоцентристская оппозиция минимально опережает правящую коалицию всего на одно депутатское кресло. Из-за ничтожно малого разрыва лидеры обеих коалиций уже признали, что объявить победителя сейчас невозможно. Окончательный исход гонки будет зависеть от обработки голосов шведов из-за рубежа и бюллетеней, поступивших с опозданием. Вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, впервые в карьере стал чемпионом US Open. Для этого ему понадобилось 11 участий на турнире. В финале Александр Зверев переиграл любимца местной публики Бена Шелтона. Для 23-летнего американца Шелтона это был всего первый финал на турнирах «Большого шлема» в карьере. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: Да, 12.32, каждый понедельник мы даем себе обещание, но все, с этой недели точно я начинаю новую жизнь. Кто-то решает ходить по 10 тысяч шагов, кто-то учит китайский, ну а кто-то просто пытается вовремя выйти из дома. Главное, этот самый первый шаг. И если вы давно искали знак от Вселенной, чтобы кардинально сменить профессию или добавить жизни немного безумного какого-то драйва, то вот он, только что Black Eyed Peas представили Let's Get It Started. И в Беларуси, например, сейчас набирает популярность редкая и очень экстремальная профессия. Она называется арбористы. Это супергерои в мире экологии. У нас в стране их всего около сотни. Но действительно, направление становится очень таким популярным среди молодежи, в частности. Это отчаянные парни, которые обрезают аварийные ветки, лечат деревья и работают на бешеной высоте. Их личный рекорд в Беларуси составляет 37 метров на верхушке гигантского ясеня. И чтобы обследовать ствол изнутри, они используют спецприборы и всякие там, как они называются, резистографы, если мне память не ошибает, находят гниль и спасают парки. И профессия настолько опасная и крутая, что обычно электрики и промышленные альпинисты смотрят на них с уважением и легким шоком. Вот уж действительно, захотел романтики высоты, стал арбистром. И главное, не перепутать дресс-код и не прийти на 30-метровое дерево в офисных туфлях. Так что, если твоя работа в понедельник кажется тебе сложной, просто вспомни парня, который прямо сейчас сидит где-то на верхушке 37-метрового ясеня со сканером и с пилой. Ну а чтобы никакие порывы ветра не сдували наших белорусских арбористов с крон деревьев, прямо сейчас заглянем свежую сводку от синоптиков, после чего продолжим в нашей игре Give Time на Радиус FM дарить топовые подарки.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске днем 17-19 тепла, в Минске, Бресте и Гродно днем 18-20 градусов. В Могилеве и Гомеле сегодня обещают от 19 до плюс 21.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама.
6: Хочешь умную колонку?
7: Да!
6: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:41. Внимание всем, кто мечтает о стальном прессе, потянутой фигуре и бесконечном заряде бодрости. В эфире Gift Time, и у нас сегодня на кону персональный абонемент в крупнейшую фитнес-сеть Адреналин. Внимание, важная новость этой недели. У нас новое правило участия в наших интерактивах. Чтобы забрать заветный абонемент, тебе нужно прямо сейчас найти наш официальный аккаунт Радиус FM. Ребят, прямо сейчас с прошлой недели всю информацию забываем, и начинаем все по новой инструкции. Прямо сейчас единственное, что тебе нужно сделать, чтобы принять участие в нашем интерактиве, просто найти аккаунт Радиус FM по номеру телефона +375 44 595 55 69. Быстренько доходи, наш аккаунт по номеру, который только что продиктовал, 44 595 55 69. Находи нас по номеру, добавляйся и отправляй правильный вариант ответа и свои сообщения. А наш новый свежий спортивный вопрос звучит следующим образом. Знаешь ли ты, какой популярный и любимый многими тренажер в фитнес-зале изначально создавался вовсе не для качания ягодиц или ног, а для тренировки профессиональных гребцов в зимний период, когда водоемы замерзали? Вариант 1 – беговая дорожка, вариант 2 – грибной тренажер и вариант 3 – эллиптический тренажер. Вспоминаем историю спортивного инвентаря и скорее вбивай номер 44-595-5569 Telegram, находи аккаунт Radius FM, присылай цифру с правильным вариантом ответа. У тебя есть 2 трека, чтобы прямо сейчас справиться с этим заданием, и через 5 минут подводим итоги, называем имя счастливчика, который забирает абонемент на месяц бесплатных занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса, Дэвид Гетта.

0: Радиус FM.
1: 12.49, время подводить итоги нашего гифт-тайма. У нас Телеграм прямо сейчас просто разрывается от количества ваших сообщений по номеру телефона. Буквально многие прислали правильный вариант ответа. Напомню, наш вопрос звучал следующим образом. Какой популярный тренажер создавался для тренировок спортсменов-гребцов в зимний сезон? И правильный вариант ответа действительно лежал на поверхности. Это вариант под номером 2 – грибной тренажер. Секрет, как говорится, кроется в самом названии. И быстрее всех правильное сообщение на наш номер телефона в аккаунт Радиус FM в Телеграм прислал сегодня Анатолий. Толи, мы тебя поздравляем. Аккаунт называется Скр-Карамба. Анатолий, мы от всей души поздравляем тебя. Заветный абонемент фитнес-клуб «Адреналин» достается и тебе. Ну а для всех, кто хочет быть в идеальной форме и заряжаться энергией каждый день, напомню, что качественный фитнес всегда рядом. Сети «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минске на Грушевке. Студентам особая выгода. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
4: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-БАЙ. Где машины, там и запчасти.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
6: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
7: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
8: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
9: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Обеденный перерыв официально объявляется открытым. Осень разворачивается во всей своей золотой красе, и в народе по этому поводу уже придумывают свежие приметы. Слышали? Вот, например, сентябрьский дождь, рабочий, мысли не помеха. А поводок для собаки — отличный повод сбежать из офиса на свежий воздух. Ну и чтобы этот осенний час пролетел на одном дыхании, мы запускаем очередной мощный музыкальный сет прямо сейчас. На Радиус FM небольшой анонс того, что будет происходить в ближайшие полчаса. Мы с тобой послушаем 10 топовых треков подряд без рекламы разговора, среди которых у нас «I Adore You» от Arash, «Hugel» и «Topic». Также атмосферно глубокий трек «Underwater» от Маккензи Аромбе. Ну и зашкаливающий по драйву ритм «Vertigo» от Avalon Rockstar. И помни, что Радиус FM можно слушать не только в FM-диапазоне, но и в любой точке мира онлайн. А если у тебя дома или в офисе есть умная колонка с Алисой, все становится еще проще. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM» и наслаждайся топовой музыкой без остановки, чем бы ты ни занимался. В Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет. Актуальные новости к этой минуте подлетели, их тебе расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про обновление трамваев в Витебске и о создании скорых для роботов.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусы сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства. Глава государства подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования Дня народного единства. Продолжаются контрольные занятия внутренних войск МВД, инициированные президентом. В ходе проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады отработали стрельбы. Военнослужащие поражали мишени из различных видов вооружения, а упражнения проходили как днем, так и в условиях ограниченной видимости. Трамваи нового поколения пополнили Витебский парк общественного транспорта. Вся техника отечественного производства. Прежде чем выйти на маршруты, новые вагоны проходят обязательную тестовую обкатку. Современные модели стали заметно просторнее и рассчитаны на 159 пассажиров. Салоны оборудованы кондиционерами, USB-разъемами для зарядки гаджетов и адаптированы для маломобильных граждан. В Париже прошли массовые антивоенные протесты. Тысячи активистов движения «желтых жилетов» вышли на марш, раскритиковав Эммануэля Макрона за форсированную милитаризацию страны. Протестующие скандировали антивоенные лозунги и призывали власти прекратить втягивать Пятую Республику в чужой конфликт. Японские специалисты представили первую в своем роде скорую помощь для роботов. Новое транспортное средство вскоре появится на улицах Токио и будет оказывать помощь человекоподобным моделям. В специально оборудованном фургоне предусмотрены места для инженеров, ремонтного оборудования и запасных частей. Также внутри разместят запасного робота-гуманоида, если какая-то модель выйдет из строя и не сможет выполнять свои функции. И в завершении мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 со знаком «плюс». В Гродно ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 19-21 со знаком «плюс». В Гомеле ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 20-22. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 20-22 выше нуля. О погоде все. А далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 13:32. Вот скажи, у каждого из нас есть маленький внутренний какой-то монстр. У кого-то он, наверное, просыпается в понедельник утром и шепчет: напиши начальнику, что ты застрял в лифте и спи дальше. У кого-то монстр активируется в 3 часа ночи возле открытого холодильника. Ну, в любом случае, у каждого они свои. Кстати, об этом прекрасном треке, который только что послушали, The Monster от Эминема и Рианы. Мало кто знает, но знаменитый цепляющий припев, который так потрясающе исполнила Риана, изначально написала молодая певица Биби Рекса. Она записала демо-версию, находясь в глубокой депрессии на подвальной студии, и шутливо сказала продюсеру: этот трек точно для Эминема. И продюсеры посмеялись, но демо все-таки отправили. Когда Эминем услышал песню, он был в таком восторге, что мгновенно забрал ее в альбом, а на припев позвал Риану. Вот так обычное переживание и маленький внутренний монстр превратились в один из самых продаваемых мировых синглов. Так что если тебя сегодня что-то тревожит или накрывает рутина понедельника, переводи эту энергию в творчество и драйв. Ну а чтобы никакие неприятные сюрпризы погоды не испортили нам настрой до самого вечера, прямо сейчас актуальный прогноз погоды от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. С местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью 8-10 градусов, днем 18-20. В Гродно ночью обещают от 10 до плюс 12, днем 18-20 тепла. В Минске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью от 7 до 9 тепла, днем плюс 20, плюс 22. Ну и в Бресте ночью 10-12 градусов, днем 20-22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ, мы создаем мебель для жизни.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Реклама.
6: Шоу с толком.
7: Сегодня в шоу с толком.
8: Вместе с автором книжного канала «Книжный домик Ули» Улей Пупликовой обсуждаем, можно ли заставить себя или других читать больше, какие жанры сейчас самые востребованные и заслуженно ли книги получают статус бестселлера.
5: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: 13.46. Вы когда-нибудь замечали, как работают обычные магниты на холодильнике? Покупаешь один в отпуске, просто на память, проходит год, и твой холодильник уже выглядит так, будто на него приземлился инопланетный корабль, облепленный сувенирами со всего мира. И с людьми в понедельник происходит точно так же. Один с утра притягивает к себе кофе, гениальные идеи, другие исключительно мелкие утренние факапы и правки в документах. И только что в эфире Радиус FM отгремел невероятно притягательный трек Magnetic от The Bauza. Раз уж мы заговорили про мощный магнетизм и силу притяжения, давай узнаем, что подготовили звезды для твоей карьеры и финансов на этот день. Деловой гороскоп. Овны, тельцы и близнецы. У вас сегодня день невероятной продуктивности. Овнам, например, стоит брать инициативу в свои руки. Тельцов ждет приятная финансовая прибыль, а близнецам звезды советуют активно вести переговоры. Дальше идем. Львы. Вы сегодня магниты дня. Ваша харизма и уверенность будет притягивать выгодные сделки. Раки. Лучше сосредоточиться на рутине, ну а девы разложить все задачи строго по полочкам. Ну и весы. Сегодня важно держать баланс и не поддаваться эмоциям. Скорпионы. Вас легко сегодня расколет любую сложную задачу, ну а стрельцы сможете притянуть в свой проект новых сильных партнеров. Козероги. Признание от руководства. Водолеи сегодня. Пора генерировать нестандартные идеи. Ну а рыбам стоит сегодня довериться интуиции. Она приведет вас к успехам в делах. Вот такой деловой расклад на этот понедельник у нас случился. На этом мой эфирный отрезок подлетает к своему финишу. Для вас в этом часе работал Кирилл Громов. Не забывай подписываться на нас во всех соцсетях. Телеграм, Инстаграм, ТикТок. Просто вбивай Радиус FM и будь в курсе всех актуальных событий. Ну а в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича. Пока-пока.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 14 сентября. И в понедельник самое главное — это просто не совершать резких движений. Лучше всего просто плавно, не спеша, аккуратненько входить в этот рабочий режим, разбираться просто с базовыми делами и не раздать всю энергию в первые же пару часов, в первый же рабочий день. Надо как-то все же до пятницы дотянуть на хорошем настроении. Ну а чтобы было проще это сделать, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты самая топовая музыка. И послушаем с тобой трек «I'll be waiting» от Инны и Рехэб.

0: И самым первым в твоей динамике залетит Naked и Portugal The Man с треком Glide. В общем, зачилься на ближайшие 30 минут, не думая обо всей этой неприятной работе. Сходи на обед, покушай, попей кофейку и просто расслабься. Но перед этим быстренько давай пробежимся по новостям. В столице 14 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
1: Привет, сейчас расскажу о новом кризисе в Германии, о том, как искусственный интеллект меняет систему образования.
2: В радиусе новостей.
1: Президент вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства. Дату 17 сентября 1939 года глава государства назвал важнейшим этапом становления национальной государственности. Праздник прижился и полюбился белорусам, подчеркнул Александр Лукашенко.
3: Наверное, еще рано делать выводы, но я уже вижу, праздник прижился, полюбился, занял почетное место в ряду с Днем Победы, Днем Независимости. Зависимости главных наших праздников. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить.
1: Во всех белорусских школах 17 сентября пройдет урок, посвященный Дню народного единства. Его проведут в рамках программы «Я, моя семья, моя родина». Школьникам расскажут об историческом значении этой даты и о роли единства народа для страны сегодня. Отдельно поговорят о том, почему единство важно для национальной безопасности Беларуси. Германия сталкивается с масштабным экологическим кризисом. Страна стремительно теряет запасы пресной воды. По данным спутниковых наблюдений, дефицит влаги в регионе достиг 25 миллиардов тонн. Это объем, сопоставимый с половиной Боденского озера, крупнейшего водоема страны. Из-за засухи и аномальной жары критически снизился уровень воды не только в реках, но и в почве, а также в подземных источниках. Более 70% учебных материалов и студенческих исследовательских работ к 2030 году будут создавать с помощью искусственного интеллекта. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, использование ИИ в учебе уже становится массовым. При этом ожидается, что к 2030 году больше 60% вузов перейдут на гибридную модель обучения, которая объединит обычные занятия и виртуальные технологии. Сегодня на торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США стоит 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,52. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс.Станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот слушаешь Дуа Липу и прям чувствуешь, что еще секунда, и ты реально оторвешься от земли и просто полетишь куда-нибудь. А потом трек заканчивается, ты опускаешь глаза и понимаешь, что ты все еще в Минске, все еще на работе. Но знаешь, в чем прикол? Желание красиво выдохнуть и сбросить стресс — это на самом деле абсолютно нормальная тема. И даже ученые провели исследование и выяснили, что обычные картины, нарисованные людьми, особенно пейзажи, реально снижают напряжение и возвращают тебе чувство контроля. А вот идеальные картинки от нейронки так не работают. Ну, все понятно, мозг не обманешь. Ему не нужна вот эта идеальность. Ему подавай живую человеческую эмоцию, и пусть даже с легкими косяками. Так что, если чувствуешь, что немножко подустал, то выдыхай, ты совсем хорошо справляешься. Я в этом уверен. Но чтобы понять, какой пейзаж за окном нарисовала нам природа на завтра, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, а днем 18-20 со знаком плюс. В Минске и Могилеве ночью от 8 до 10 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Гомеле ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 20, плюс 22. И в Бресте ночью 10-12 градусов тепла, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно, недостаточно средств?
3: Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
8: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
9: Коллекция «Спадшина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадшина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Реклама.
10: Алиса, включи топовую музыку.
11: Извини, но нет.
10: Чего нет?
11: Подписки.
10: А что можно слушать бесплатно?
11: Радиус FM.
10: Алиса?
11: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

скоро восстанешь из пепла, как Феникс, и все обязательно наладится. Стряхнул с себя пыль, выдохнул и поехал дальше. Ты на Радиус FM, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Яхнадзе. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый раз, когда ты пытаешься рассмотреть что-то в полной темноте на природе или на охоте, приходится выбирать между громоздкими биноклями, неудобными фонарями и космическими ценниками на профессиональную оптику. Команда NightRex решила изменить правила игры и выпустила компактные очки ночного видения NightRex Strong 4K. Это настоящий девайс будущего.
0: Яхнадзе.
1: Представь себе легкие цифровые очки ночного видения весом всего 323 грамма, которые можно закрепить на голове или каске, полностью освободив руки. Этот гаджет объединяет в себе сразу три важных инструмента – мощную ночную оптику, встроенный лазерный дальномер и 4К-видеокамеру. Благодаря инфракрасному осветлителю с 7 уровнями мощности ты отлично видишь все происходящее в абсолютной темноте на расстоянии до 400 метров. Картинку можно приближать с помощью 8-кратного цифрового зума, а самые интересные моменты сразу записывать на видео в высоком разрешении. Такое точно подойдет для охотников или корреспондентов. Встроенный аккумулятор честно выдает до 8 часов непрерывной работы даже с включенной ИК-подсветкой, чего с запасом хватит на всю ночь. Из нюансов стоит помнить, что цифровой зум при максимальном приближении все же может немного мылить картинку по сравнению с дорогой оптической линзой. Но за возможность свободно передвигаться в ночном лесу и видеть все как днем, этот девайс – настоящий must-have для любого охотника, туриста или исследователя. Лично я считаю, что это отличный девайс для тех, кто любит природу и занимается ночной видеосъемкой.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, на связи Леша Якимович. У нас понедельник, 14 сентября. И, ну, понедельник день тяжелый, и всем известна эта поговорка. И самое главное сегодня — это просто не делать резких движений. К середине дня мы уже более-менее в целом вспомнили пароли от всех рабочих аккаунтов, налили очередной кофе, да и в целом смирились с тем, что выходные реально закончились, и теперь нужно как-то дожить до следующих. И вот сейчас, в этот момент, можно потихонечку, аккуратненько переходить вот из режима «изображаю бурную деятельность» просто к нормальному рабочему ритму. Ну а чтобы работать было веселее и комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Metro Boomin с треком «Creepin». Также у нас прозвучит Несса Барретт с треком «Doing on the Inside». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Тедди Свим с треком «Mr. Know It All». В общем, давай просто. Выкручивай звук на максимум, кайфы ближайшие 30 минут и не думай ни о какой работе. Это вредно для здоровья. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки. Ну а пока что слушаем актуальные новости к этому часу. В столице 15 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Леша. Далее расскажу, какие войска проверяют на боеготовность и почему во Франции назревают новые протесты.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусы сегодня единые нации и сами принимают решения о будущем страны. Об этом президент заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства. Белорусы – мирные люди, знающие цену единства, подчеркнул Александр Лукашенко.
3: Я хочу вас заверить, что как президент, которому вы доверяете, а я это вижу по последним данным, сделаю все, чтобы в нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то, может быть, как сейчас, с завистью. Пусть нас называют агрессорами, еще кем-то. Мы мирные люди, мы знаем цену единства, мы знаем цену войны, и мы не хотим, чтобы у нас это было.
2: Танковый батальон 19-й отдельной механизированной бригады поднят по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности вооруженных сил. Распоряжение поступило Госсекретариата Совета Безопасности по поручению президента. Военнослужащим предстоит совершить марш в назначенный район, подготовить технику и выполнить боевые стрельбы из танков и стрелкового оружия. Завершится проверка контрольными занятиями, а ее результаты проанализируют и доложат Александру Лукашенко. Во Франции в соцсетях набирают обороты призывы провести 17 октября масштабную акцию движения «желтых жилетов». Постеры распространяют в том числе участники протестов 2018 года. Поводом для нового недовольства стал рост цен на автомобильное топливо. На некоторых французских заправках литр бензина снова стоит больше 2 евро. Людей также тревожит снижение покупательной способности и рост стоимости жизни. На китайском острове Хайнань из-за сильных ливней и наводнений эвакуировали больше 42 тысяч человек. В горном округе Уджишань за сутки выпало 423 миллиметра осадков. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений. В некоторых населенных пунктах временно приостановили занятия в школах. Власти объявили второй уровень предупреждения об опасных погодных явлениях. В Китае действует четырехуровневая система, где первый уровень самый высокий. И последняя большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Байдити» открыл кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Живые прослушивания уже прошли в Гродно и Бресте. Впереди Гомель 18 сентября. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот что за этот вайб, как красиво и легко можно взять и уйти от всего, что тебя напрягает. Ну, хотя некоторые понимают эту фразу «взял и ушел» слишком буквально. И вот тебе яркий пример. Один ирландец Иман Кивни прошел босиком, внимание, босиком, почти 7 тысяч километров, прямо от Стамбула до Ирландии. 369 дней шагал без обуви по асфальту, стеклам и колючкам. И знаешь, ради чего? Чтобы забрать рекорд Гиннесса у поляка, который у него этот титул забрал чуть раньше. И вот это, на самом деле, я понимаю, мужская принципиальность воплоти. Парень просто перешагнул через 10 стран, чтобы доказать, что он круче того поляка. В общем, помни, ты сегодня уже огромный красавчик, просто потому что надел удобные кроссовки и вышел из дома. Ты совсем обязательно справишься. Я в тебя верю. Но чтобы твой личный маршрут на завтра прошел в полном комфорте, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20. В Гродно ночью 10-12, выше нуля днем 18-20 со знаком плюс. В Минске и Могилеве ночью от 8 до 10, выше нуля днем 19-21 градусов тепла. В Гомеле ночью 7-9, выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 20, плюс 22.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Слушай, ну, после такого трека, честно говоря, немножко тяжело сидеть серьезным лицом. Вот ребята, Шакира, Бурный Бой, прям затягивают в этот ритм настолько мощно, что ты мгновенно переключаешься из режима «выжить в понедельник» в режим «я все могу, мне горы по колено». И это, на самом деле, даже не просто ощущение. Нейробиологи недавно доказали, что синхронные афробиты и латинский ритм заставляют мозг выбрасывать дофамин в 1.5 раза быстрее, чем чашка крепкого кофе. То есть тебе даже допинги в целом не нужны, организм сам включает турборежим, просто стоит услышать правильную музыку. Так что чем бы ты сейчас ни занимался, едешь по городу, разбираешь завалы на работе или просто отдыхаешь, ты в полном порядке и все делаешь правильно. Держи этот ритм, ну а впереди только лучшее. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали The Bowser, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burn Boy. Дай-дай. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальный.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Понедельник все так же с нами. 14 сентября на календаре. И на связи Леша Якимович. Начало рабочей недели. Это всегда некий чистый лист и идеальное время для правильного настроя. И если нужно мгновенно влиться в ритм и получить мощный заряд энергии на все ближайшие дни рабочие, то у меня есть одно проверенное средство. Я думаю, ты догадываешься, о чем я. Я про наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой трек «Shut Up and Dance». Также у нас прозвучит Дэвид Гетта и Биби Рекса с треком «I'm Good». Ну а самым первым мы услышим трек «Next Summer» от Дамиана Давида. Настраивайся на нашу волну, включай громкость на максимум и переходи на сторону отличного настроения вместе с Радиус FM. Не переключайся, но перед этим быстренько послушаем новости. В столице 16 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Леша. На этот раз расскажу об эпидситуации с ОРВИ в Беларуси и о том, когда нужно прекращать пить кофе.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусы сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения государственных наград накануне Дня народного единства. Президент отметил, что белорусы знают цену единству и не хотят повторения военных конфликтов. По словам Лукашенко, он как глава государства сделает все, чтобы сохранить мир и не разочаровать людей, которые ему доверяют. В Беларуси до 30 сентября продолжаются общественные обсуждения проекта по созданию пункта захоронения радиоактивных отходов. В качестве возможных площадок рассматривают три района – Хойникский, Островецкий и Мстиславский. Главная тема встреч специалистов с местными жителями – экологическая безопасность, надежность изоляции отходов и создание новых рабочих мест на будущем объекте. Свои предложения профильной организации может направить любой желающий до конца месяца. И ведь ситуация с респираторными инфекциями в Беларуси остается стабильной, а поликлиники и больницы завершают подготовку к ежегодной вакцинации от гриппа и ковида. Состав вакцин от гриппа на этот сезон полностью обновили с учетом свежих рекомендаций ВОЗ. Медики советуют не откладывать процедуру на ноябрь или декабрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до подъема заболеваемости. На мировом рынке нефти растет напряженность. Президент США Дональд Трамп призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, предупредив, что дефицит топлива вредит всей мировой экономике. В Кремле сложную ситуацию на рынке подтверждают. Однако главной причиной нестабильности считают обострение конфликта в Персидском заливе. Последнюю чашку кофе стоит выпивать минимум за 6-8 часов до сна. Об этом предупреждает врач-диетолог Андрей Бобровский. Период полувыведения кофеина составляет около 5-6 часов. Поэтому порция, выпитая в 4 часа дня, продолжит действовать и в полночь. По словам специалиста, регулярный вечерний кофе сбивает режим засыпания, что в долгосрочной перспективе может навредить здоровью. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Сегодня на торгах доллар США стоит 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,52. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10 мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8-023-53-50-997. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Честно говоря, под эти метания о потерянном прошлом хочется далеко не плакать, а сидя в машине, выжать педаль газа в пол и улететь куда-нибудь в закат. И вот пока ты судорожно пытаешься вспомнить, на кого именно ты потратил свои лучшие годы, у меня для тебя есть хорошие новости. Оказывается, если ты регулярно забываешь, куда положил ключи или зачем вообще пришел на кухню, то ты не глупеешь, ты просто слишком много паришься. С чего я это взял? А все благодаря нашим любимым ученым. Они провели исследование, собрали много людей от 32 до 100 лет и выяснили одну банальную вещь. Тревожность просто выжигает память. Чем чаще ты прокручиваешь в голове, мол, я нервничаю, меня все бесит, все раздражает, тем быстрее твой мозг хочет очистить все эти мысли. Зато те, кто забивает на мелкие косяки и чаще проводит время с друзьями, сохраняют чистый разум намного дольше. И психологи прям так и советуют: перестань накручивать себя на ровном месте. Проведи время с близкими, и вот, считай, ты уже спас свои нейроны на годы вперед. Так что выдыхай, все будет хорошо, а нервные клетки тебе еще точно пригодятся. Ну а чтобы лишний раз не паниковать из-за погоды, давай прямо сейчас познакомимся с прогнозом на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20. В Гродно ночью 10-12, выше нуля. Днем 18-20 со знаком плюс. В Минске и Могилеве ночью 8-10, выше нуля. Днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью от 7 до 9, выше нуля. Днем 20-22 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 20, плюс 22.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
7: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: о чем мы все периодически думаем. Я не хочу идти домой. И психологи выяснили, с чем это связано. Это не прокрастинация. Это называется естественная буферная зона. Мол, мозгу жизненно необходимо вот эти 10 минут на парковке, чтобы сбросить весь дневной стресс и не принести его домой и не испортить всем настроение. Так что, если ты периодически просто сидишь и залипаешь в одну точку, то все хорошо, проводишь нейротерапию и заботишься о своих домашних. Самое главное, настраивай этот вечер под себя. Заходи к нам на сайт на radiusfm.by и проходи музыкальное тестирование. Там все просто, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и становишься участником на розыгрыш умной колонки Алисы. Ну, в общем, решаешь сам, что у нас будет звучать, и еще можешь колонку Алису с собой забрать, поэтому скорее беги на сайт и не упускай момент. Ну, а мне с тобой нужно потихоньку прощаться, но я тебя не оставлю здесь одного ни в коем случае. В следующем часе здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом, будет много классной музыки, интересных фактов, и также будет возможность выиграть топовые призы, поэтому не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся уже завтра, в этом же месте, в это же время, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама. Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины! Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
3: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну а по дороге домой в Минске почаще смотри по сторонам, даже задирая свой носик кверху. Ну а что, каштаны в Минске зацвели, вот такая классная новость. Это возможно, во-первых, только по весне, во-вторых, только тогда, когда температура превышает климатическую норму. Поэтому прямо сейчас я готова прямо аплодировать этому потрясающему сентябрю, который, правда, балует нас классными температурами. И даже если несколько пасмурно сейчас в столице, твое солнце здесь уже в эфире Радио ФМ, я Ольга Венская, и, конечно же, топовая музыка Радио ФМ, мы зарядились. Следим эту атмосферу позитивом и самым классным вечером понедельника. Ну а что, выдыхаем вместе со мной. Первый рабочий день этой недели уже позади. И прямо сейчас давай-ка встретим еще одну красотку нашего эфира. Наташа Ленская на подходе в студию Радио ФМ. 17.01 в Беларуси. Наташа, выдавай, это я про новости, которые ты принесла. Привет.
2: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу о готовности Минска к отопительному сезону и о том, чем опасны для здоровья горячие напитки.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь – комфортное для жизни экономически устойчивое государство, поэтому большинство не планирует и не хочет переезжать из страны. Таковы результаты социсследования. По данным опроса, уехать на постоянное место жительства за рубеж хотят лишь 2% граждан. Как пояснил представитель Института социологии Национальной академии наук Беларуси Валентин Старичонок, люди ценят государственную социальную поддержку, сильно привязаны к родному краю и опираются на реальный опыт уехавших соотечественников, который показывает, что жизнь за границей далеко не так проста. Жилой фонд Минска полностью готов к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. На объектах завершили все запланированные работы. Отремонтировали кровли, заделали стыки и проверили остекление. Паспорта готовности получили 100% столичных домов, включая товарищество собственников и ЖСПК. В Беларуси начали тестировать новый туристический портал со встроенным искусственным интеллектом. Сервис помогает путешественникам подбирать персональные маршруты, бронировать отели и искать места для отдыха по пути. Умный виртуальный ассистент работает в режиме диалога. Достаточно задать нужные параметры, и алгоритм самостоятельно предложит готовый план поездки с учетом всех пожеланий. А между тем, человечество рискует потерять контроль над искусственным интеллектом или столкнуться с чрезмерной концентрацией власти в руках отдельных корпораций и государств. Об этом заявил глава компании OpenAI Сэм Альтман. По его словам, технологии безопасности должны развиваться быстрее возможностей самих нейросетей. В противном случае стремительный прогресс ИИ может привести к антиутопическому сценарию и монополизации сферы одной страной или компании. Любителям очень горячего чая и кофе стоит дать напиткам немного остыть. Регулярное употребление обжигающих жидкостей в 3 раза повышает риск развития рака пищевода. К такому выводу пришли ученые в ходе крупнейшего исследования на эту тему. Врачи отмечают, что опасность представляет именно высокая температура, повреждающая слизистую, а не сам состав напитков. Чтобы снизить риски, онкологи рекомендуют подождать пару минут и пить чай или кофе комфортно теплыми. И последнее. Второй сезон «Фактор Бай Дети» ищет новые юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и прийти на живое прослушивание. Кастинги стартовали в Гродно, а завершатся в Минске 27 сентября. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью от 8 до 10 градусов и выше 0, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22. И в Бресте ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, радио ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайны.
1: 17.13, точная драйвовая. У меня новость, которая расскажет тебе, как быстро наступает будущее. И ты знаешь, главное, чтобы наш кошелек за этим будущим тоже поспевал. Компания BYD в лишний раз решила напомнить про то, что она крупнейший производитель электромобилей в мире, и заявила, что в 2027 году выйдет первая серийная модель с твердотельной батареей. Что для нас, для потребителей, это значит? Плотность энергии 400 ватт-часов на килограмм, запас хода более 1200 километров, и эти цифры уже приятно удивляют, и действительно, мне кажется, вот этого мы ждали. Все те, кто владеет электротачками, они мечтают про то, чтобы вот без проблем и быстро можно было заряжать свою любимку, и чтобы, конечно же, запас хода был как можно больше. Но надо сказать, что и другие производители тоже не стоят в стороне. Например, компания Xiaomi заявила про то, что мы тоже планируем доработать свою батарею, поэтому тоже ждите интересные новинки. Но вот что важно здесь помнить про то, что производители говорят, это будет демонстрационная модель для подтверждения технологии. То есть, это, как знаете, концепт-кар на выставке. Посмотреть можно, а вот прям бежать покупать будет нельзя. Но, тем не менее, надеюсь, что от момента идеи до реализации продажи пройдет не так много времени.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:21 точное драйвовое. Как тебе перспектива в этот несколько пасмурный вечер увидеть спектакль по произведению, которое завоевало Пулитцеровскую премию и мировое признание? Рассказываю подробности сегодня вечером в Доме литератора. В Минске можно посмотреть спектакль «Трамвай желания». Это знаменитое произведение Теннесси Уильямса «Трамвай желания», которое, да, может похвастаться самыми высокими престижными мировыми наградами. И вот здесь сегодня вечером она в Минске живет в постановке Валентины Яреньковой. Спектакль поднимает острый вопрос о дефиците любви, душевной доброте и разрушительной силе бездуховного желания. Это трогательная история о поиске понимания и надежде, о том, что всем хочется обрести ту самую любовь, которая вот прям раз и навсегда. В общем, я предлагаю тебе вечером в понедельник наполнить свое пространство именно вот такими высокими возвышенными чувствами и, конечно же, любовью и топовой музыкой Радио ФМ, потому что мы с особым чувством делаем для тебя этот плейлист.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Великое княство села запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк села Кропкабай.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точная драйвовая, 17.32, за окошком в Минске. Сейчас пусть и пасмурно, но очень комфортное, плюс 18. Время планировать маршруты по любимому городу, скажу тебе больше. Сегодня можно гулять и задирать свой носик, а смотреть на каштаны, потому что они в Минске зацвели. Ура, ура, вот такая вдруг нежданная весна случилась. Такое бывает, когда температура действительно длительное время превышает климатическую норму. Что на завтра нам синоптики пророчат, расскажу через пару классных топ-мгновений. Послушаем в ближайшее время. Okay.

0: И еще один классный трек от DJ Fwice.
1: Радиус FM о погоде.
0: Итак, синоптики на завтра объявили по стране переменную облачность. Самое главное в этой сентябрьской истории, что будет без осадков. Хотя с утра и ночи будет наблюдаться туман. Так что нужно быть осторожным, особенно водителям за рулем. Далее смотрим Брест днем плюс 22. Ну, это абсолютно летние показатели. Гродно плюс 20, тоже без осадков. В Минске 19-21 со знаком плюс, тоже без осадков. В Могилеве тоже будет комфортно, плюс 21. Дождей не будет наблюдаться и в Витебске, здесь плюс 20. А вот температура в Гомеле будет повыше, плюс 22 и тоже без осадков.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: 27 сентября «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:41 точное, драйвово. Я не знаю, тебе жизнь сегодня дарила какие-то внезапные сюрпризы? Если нет, то с этим справлюсь я, потому что прямо сейчас у меня в руках огромный подарочный пакет, наполненный чаем Такамори. Ну, крутая же история для тебя и твоих близких, для того, чтобы вот ты так расслабился, заварил себе чаек и прочувствовал эту осень во всем ее разнообразии, великолепии вкусов в том числе. Для того, чтобы это случилось в твоей жизни, прямо сейчас заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ, отгадывай кибертрек и жди мой звоночек через два топовых трека.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Наше

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек.
1: Сегодня за набор чая Такамори от Радиус FM сражается Иван. Ваня, привет.
2: Здравствуйте.
1: Алло, Ваня, надеюсь, что ты не из тех трудоголиков, которые ради работы готовы прям до полуночи сидеть за рабочим столом и как только что пел «Зайн, дай фо ми, умри за меня, пожалуйста». Нет, вы не из тех людей?
2: Нет, я уже работу покинул, уже в спортзале.
1: Главное, что настроение и силы вас не покинули, видите? Я вот тоже, когда хожу в спортзал, знаете, вот ищу всегда повод не заниматься. Знаете, вроде как пришел.
2: Ну, я тоже ищу, но как-то все равно иду, не знаю почему.
1: А вот скажи мне честно, в 17.50 там много вас занимающихся, гантели поднимающих в спортзале?
2: Хватает. Люди есть, да.
1: Ну, давай для этих людей прямо сейчас сделаем хорошее дело, отгадаем трек, который вот как-то переначал искусственный интеллект. Он очень старался, но я верю, что Ваню просто так не проведешь, он распознает 100% хит. Итак, ты готов?
2: Да, готов.
1: Тогда начинаем.

0: я могу сказать, что искусственный интеллект и настроение понедельника. Это точно вот такое потяжелее. Он решил выбрать в буквальном смысле. Итак, что за группа? Даю подсказку тебе. Это был хит одной группы российской, известная очень. Кстати, в Беларуси ее тоже очень любят. Я тоже люблю. И вот когда был фестиваль Viva Brasta, с удовольствием в прошлом году под них отплясывала. Так, и что...
1: Российская группа, да? Слушайте, да. Ну, я так что-то плохо вообще текст расслышал. Ну, только услышал там песню, что-то голоса, там что-то такое было.
0: Ага. А вот, ты много треков со словом «голоса» знаешь?
1: Ну, вообще знаю с голосами, знаю только этот, как его...
0: Это не тот, я скажу так, это не тот, да?

0: Не ногу свело, нет?
1: Нет, сейчас давай так, чтобы нам ничего с тобой не сводило, все было хорошо. Смотри, название этой группы как будто есть прогноз погоды. На 3 дня вперед.
0: Как будто весь прогноз погоды...
1: На 3 дня.
0: А, ясно, 3 дня дождя, что ли?
1: Ну зачем утяжелять этот понедельник? Пусть все будет легко. И подарок от Радиус FM, набор чая Такамори, достается тебе. Ура!
0: Спасибо, супер, спасибо.
1: Ваня в шоке. Вот бы в жизни так всегда.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
4: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. 2 дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
5: Организатор – Государственное природоохранное учреждение «Национальный». Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
2: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
6: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Интересно, ну очень интересно у нас этим понедельником развиваются события. Во-первых, мы запустили новую абракадабру. Что значит новая абракадабра? Это значит новые подарки для тебя. И на этой неделе это умная колонка Алиса! Да! Еще больше Алис в твоей жизни. Ну а что, одну дома поставь, вторую где-то на работе, третью в машине. Мне кажется, вот та компания, которая тебе всегда нужна. И, кстати, Алиса всегда включает вовремя топовую музыку Радиус FM на полную мощь. Что мы и сделаем сразу после выпуска новостей. 18.00 в Беларуси. Умная колонка Алиса ждет тебя в нашем телеграм-канале Радиус FM. Заходи прямо сейчас, разгадывай абракадабру. А Наталья Ленская ждет своего выхода в эфир, чтобы рассказать самую интересную новость. Наташ, привет. О чем на сей раз поведаешь?
2: Привет, Оля. В этом выпуске я расскажу, сколько белорусов ходит в библиотеки и когда Тесла презентует электрический спорткар.
0: В Радиусе новостей.
2: День народного единства занял почетное место в одном ряду с Днем Победы и Днем Независимости. Об этом заявил глава государства на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости. В канун 17 сентября ордена, медали и почетное звание получили специалисты самых разных сфер. От микроэлектроники и сельского хозяйства до здравоохранения и культуры. Как отметил президент, торжественная церемония положила начало праздничному марафону событий по всей стране. Беларусь ввела электронные визы для граждан Индии. В Министерстве иностранных дел рассчитывают, что упрощенный режим сделает поездки более доступными и даст новый импульс развитию бизнес-контактов и совместных проектов. Дополнительным стимулом для сотрудничества станет прямое авиасообщение. Сейчас стороны прорабатывают запуск регулярных рейсов из Минска в Мумбаи и Гоа. Услугами публичных библиотек в Беларуси ежегодно пользуются более 2,5 миллионов человек. При этом 41% читателей – дети и подростки. Как сообщили в Минкультуре, несмотря на снижение числа очных визитов из-за общей цифровизации, количество виртуальных пользователей библиотечных сервисов устойчиво растет. С учетом онлайн-обращений библиотеки страны ежегодно фиксируют свыше 35 миллионов посещений. Германия отказалась останавливать разработку искусственного интеллекта. В правительстве страны заявили, что пауза навредит технологиям и ослабит Европу. Вместо запретов Германия предлагает США и Китаю вместе создать международную систему контроля. Главная задача – не допустить появления умных программ, способных выйти из-под контроля человека и проникнуть в чужие сети. Компания Tesla официально назначила дату презентации нового поколения электрического спорткара Roadster на 1 октября. На сайте марки уже запустили обратный отсчет, а Илон Маск подтвердил, что речь идет именно о полноценном дебюте долгожданной модели. Прототип гиперкара показали еще в 2017 году, однако его серийный выпуск постоянно переносили. Главной интригой станет возможная презентация спецверсии, разработанной совместно со SpaceX. Машина может получить систему газовых ускорителей для экстремальных разгона. Сам показ состоится в штате Техас. Сегодня на торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США стоит по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,52. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью от 8 до 10 градусов и выше 0, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22. И в Бресте ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.14, точное драйвовое. Если у тебя сейчас свободны руки, то прямо сейчас бери телефон, смартфончик, заходи в наш телеграм-канал «Радиус ФМ» и отгадывай наше абракадабра. На этой неделе она чрезвычайно хороша, потому что у нас потрясающий для тебя подарок. Умная колонка «Алиса» достанется абсолютному победителю по итогам этой недели. Ну и подсказочки, что же мы сегодня отгадываем. Название это переводится как «вихрь», «воронка» или даже «водоворот». Считается, что это произошло от турецкой пахлавы, а рецепт попал в Венгрию в 16 веке во время османских завоеваний. Настоящее тесто для этого не раскатывают, а вытягивают вручную до прозрачности. О чем идет речь? Скажу, что я фанатка именно этого кондитерского изделия. Если где-то это вижу, я всегда хочу это попробовать. Ну и более того, вот моя фамилия венская, немножко созвучная разновидности вот это вот, что мы загадали. Надеюсь, ты уже догадался. Пиши свой ответ в комментариях и жди мой звоночек через 3 топовых трека.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Танюша с нами на связи. Танюш, привет.
2: Алло. Привет.
1: Танюша, да, ну ты так интересно начала наш диалог за эфиром. Мол, я ничего не знаю, не умею. Но ты готова сразиться с этим понедельником и доказать, что ты победитель?
2: Попробуем.
1: Попробуйте. Ну, давай вот, вот прям себе чего-нибудь пожелай. Вот так вот, настрой себя.
2: Удачи.
1: Удачи, вот да, вот прям слушай свое сердце, знаешь, когда follow your heart, и все будет хорошо, да. Абсолютно точно. Напоминаю, что у нас 7 виртуальных наушников, за одними из которых спрятан топовый трек Radios FM. Попытайся с первой попытки отгадать, где же он тут запрятан. От 1 до 7. Поехали! Первая цифра.
2: 5.
1: Пусть будет цифра. Да, да, да. Иногда нужно выдыхать и немножко прокашляться. И все получится. Вторая попытка.
3: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Особенно в эфире Радиус ФМ. Итак, третья попытка.
2: Три.
4: Клацала.
1: Четвертая попытка.
2: Семь.
1: Так, ну пусть будет цифра. Пятая попытка.
2: А что там осталось? Два.
1: Два. Топовый трек Радиус ФМ и Чарли Пус. Так, ну давай послушаем сообщение от победителя Абракадабры прошлой недели. Где же он спрятал? Подтвердим твои догадки.
5: Привет, я Михаил, участник игры Абракадабры. Я прячу трек Радиус ФМ наушников под номером 2.
1: Вот так оно было, собственно говоря, с какой-то попытки мы это угадали. Танюша, знаешь, что самое главное? Что ты пока по итогам этой недели абсолютный лидер. Вот уходи с этой мыслью, да, и оставайся, конечно же, в компании топовой музыки Радиус ФМ и готовь сообщение голосовое для завтрашнего участника.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Гриб или у распространителей.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Только что новый трек от Бибирекса в нашем эфире, за который ты можешь проголосовать у нас на сайте radiusfm.by. Голосуй всем сердцем в виде лайка. Ну и свои лайки также отправляй тем трекам, которые далее будем слушать на полную мощь и подзаряжать атмосферу большого города. Исключительно топовая музыка Радиус FM. Здесь Миша Миллер. Здесь красавчик Чарли Пут. И здесь ребятки из проекта «Шаус». Ну и здесь самая топовая осень 2026. Почему топовая? Потому что по-прежнему температура превышает 20 градусов, а значит, это по ощущениям практически лето.
0: Радиус FM о погоде.
1: Плюс 22 завтра ожидаем в Бресте и Гомеле, при этом без осадков. 18-20 со знаком плюс в Гродно, тоже без дождей. 19-21 со знаком плюс в Минске и Могилеве, тоже в этих городах без осадков. Также без осадков будет и в Витебске, здесь воздух прогреется до 20 градусов.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник
2: «Нормативка Бай».
1: Быстро, четко, надежно.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: В немецком языке есть интересное слово «Drachenfutter» – подарок для женщины после ссоры. Дословно переводится как «корм для дракона».
5: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.42, самое время обсудить твои рабочие привычки. Например, есть такая привычка, у меня она тоже есть, признаюсь честно, сидеть нога на ногу. И специалисты предупреждают, это не лучшая привычка, она может привести к проблемам со здоровьем. Так вот, что именно может быть? По словам специалистов, в такой позе меняется положение позвоночника относительно таза, из-за чего мышцы спины работают неравномерно. Это грозит болью, усугублением сколиоза, ухудшением состояния межпозвонковых дисков и повышает риск протрузии межпозвонковой грыжи. В общем, пока это набор медицинских терминов, я так понимаю, что не очень приятных, но что нам нужно с тобой делать? Вот даже если ты обнаружил, что сидишь нога за ногу, вскакивать прям сильно сразу не надо. Ну, во-первых, сесть нормально, как рекомендуют специалисты, ровненько, чтобы не пережимали сосуды, не нарушался венозный отток, чтобы кровь не застаивалась. И как вариант, тихонько встаешь на ноги, начинаешь приседать, разгоняешь эту самую кровь. И тогда проблем вроде как ни с коленями, ни с суставами, ни с сосудами не должно быть. Ну, или, по крайней мере, они значительно уменьшаются. В общем, как бы то ни было, наше движение – это жизнь в буквальном смысле, а по топовой музыке Радиус FM двигаться намного приятнее.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.49, точно, драйвовые. Вы знаете, в понедельник, говорят, особенно пробуждается ближе к вечеру аппетит. Это реакция на стресс, который мы испытывали на протяжении первого рабочего дня недели. И, конечно же, хочется не просто поесть, а чего-то особенно вкусненького. И специалисты подготовили для нас, для гурманов, особую пасту осетровую. Ну, новинка, по сути, со вкусом богатой жизни. Уже совсем скоро на всех прилавках магазинов Беларуси. А также обещают икру черную со вкусом красной икры, а еще голову щучьи с чесноком. Я надеюсь, что все это не сказки. Прям у меня уже слюнки потекли, но, тем не менее, это то, что натуральное, то, что богато всевозможными минералами, витаминами, омега-3, что очень важно. Поэтому вот такой бутербродик не будет лишним не только вечером, но и на работу с собой взять и с коллегами поделиться. Ну, а Радиус FM прямо сейчас вдохновляет тебя этим вечером на движ. Ну, хотя бы в направлении магазина.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
8: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок. Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
9: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
10: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
10: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Да, сентябрьские вечера, они особые. Мне кажется, небо как будто окрашивается в столице в какие-то янтарные тона. А воздух, ну, согласись, прям дыхаешь, он такой прозрачный, такой свежий. Вот как будто даже хочется замедлиться в моменте и со всеми домой идти. А вот идти куда-то навстречу приключениям по топовой музыку Радиус ФМ здесь в ближайшее время после выпуска новостей. Блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры послушаем Альберта Брайта. Также в нашем топовом эфире Holy Flame. И группа Coldplay. Интересно, какой будет завтра погода? Ответ на этот вопрос знает моя коллега Наташа Ленская. Она уже на подходе в студию Радио СФМ. Наташа, привет, и 19:00 в Беларуси. Наташа, все-таки какие новости к этому часу?
3: Привет, Оля. Сейчас расскажу о планах столичных властей по разгрузке дворов от машины и о том, как аромат кофе помогает бороться со стрессом.
1: В радиусе новостей.
3: В преддверии Дня народного единства президент вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Глава государства отметил, что праздник вернулся в наш календарь 5 лет назад. Дату 17 сентября 1939 года Александр Лукашенко назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности.
4: После возвращения западных земель в состав Белорусской Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, которые в Западной Белоруссии под гнетом польского государства были запрещены. И хотя мы стали широко отмечать День народного единства недавно, до последнего излишне порой, стараясь щадить чувства западного соседа, эта дата все-таки была в сердце нашего народа.
3: В Кричевском государственном аграрно-строительном колледже прошла республиканская акция «Беларусь единая». Со студентами говорили о Дне народного единства в формате живого диалога, викторины, интерактивов, а не обычные лекции. Участники обсуждали, что значит быть едиными, и говорили о важности знать историю своей страны и ценить мир. Акцию провели представители молодежного крыла Белорусского союза женщин и Федерации профсоюзов Беларуси. В Минске разгрузят дворы жилых домов от автомобилей. Такую задачу городским властям поставил президент. Проблему дефицита мест планируют решать без жестких запретов. За счет строительства новых паркингов, перехватывающих стоянок на въездах в город и расширения сети автостоянок. Параллельно увеличивают количество платных парковок. В ближайшее время новые зоны оборудуют на улице Захарова и Партизанском проспекте, а общая вместимость платных стоянок к концу года превысит 10 тысяч машин мест. Даже короткий вдох аромата свежесваренного кофе способен быстро снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние. К такому выводу пришли японские исследователи. В ходе эксперимента выяснилось, что всего за 5 минут кофейный запах снижает показатели тревоги и усталости, а также повышает уровень расслабления мозга. При этом пульс участников остается прежним, так как кофеин не попадает в кровь и не создает нагрузки на сердечно-сосудистую систему. И последнее, мечтаете о большой сцене для своего ребенка? Второй сезон шоу «Фактор Бай» «Дети» объявляет кастинг. Попробовать свои силы могут ребята от 7 до 14 лет. Живое прослушивание проходит во всех областных центрах, а завершатся в Минске. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да, исключительно этим нужно заниматься. Релакс, релакс, релакс. И, конечно же, если что, зови топовую музыку Радиус FM себе на помощь. Просто делай звук погромче. Поверь, что жизнь заиграет совершенно другими красками. Даже захочется после несколько надоедливого понедельника все-таки ускориться, ну и направиться на встречу приключениям по топовой музыке Радиус FM. Здесь еще больше хитов сразу после прогноза погоды.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну, а прогноз погоды тоже по-своему абсолютно точно хитовый, потому что летний. Ну, смотри, 22 градуса в Бресте. Много, много и классно, еще и без осадков. Далее, Гродно, плюс 20, без осадков. Минск, плюс 21, без осадков. Витебск, плюс 20, без осадков. Могилев, плюс 21, тоже без осадков. До 22 градусов завтра прогреется воздух в Гомеле. Здесь тоже без дождей, но нужно ожидать тумана и быть осторожным, если вы будете с утра находиться за рулем.
0: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Ну вот классно же звучит этот трек «Дракула Тимпала». Знаешь, такой вампирский нуар смешали со стилем американского маслкара. И мне кажется, вот это вот мрачное, качающее и, безусловно, чертовски стильно. Голосую за этот трек у нас на сайте radiofm.by. У нас тут вообще много чего интересного. Можно пройти музыкальный тест и выиграть музыкальную колонку. Алиса, Radios FM выворачивает эту осень на максимум. Максимум комфортно, максимум, конечно же, для тебя подарков, поэтому принимай и участвуй. Ну а нам в результате будет идеальный плейлист, который ты захочешь, я не сомневаюсь, слушать на полную мощь.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с автором книжного канала «Книжный домик Ули» Улей Пупликовой обсуждаем, можно ли заставить себя или других читать больше, какие жанры сейчас самые востребованные и заслуженно ли книги получают статус бестселлера.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер, в студии Радиус FM Наталья Еленская. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание Всебелорусского народного собрания в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год является юбилейным, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Рост доходов белорусов напрямую влияет на их финансовые привычки. По данным масштабного социсследования Национальной академии наук, 40% жителей страны полностью расходуют заработанные средства на повседневные нужды. При этом каждый третий направляет часть бюджета на погашение кредитов и рассрочек за крупные покупки – квартиру или автомобиль. В Институте социологии подчеркивают, высокая востребованность банковских программ подтверждает доступность крупных приобретений и устойчивое социальное самочувствие граждан. Министерство жилищно-коммунального хозяйства открыло прямую связь с гражданами по вопросам подготовки к отопительному сезону. Сообщить о неполадках в домах или на теплотрассах теперь можно напрямую через телеграм-чат и инстаграм ведомства. В МЖКХ предлагают обращать внимание на открытые чердаки и подвалы, поврежденную изоляцию труб или поврежденные двери и окна в подъездах. Чтобы специалисты оперативно устранили проблему, достаточно указать адрес, описать ситуацию и прикрепить фото. Генпрокуратура американского штата Аризона подала в суд на Лореаль, обвинив компанию в том, что она не предупреждала покупателей о возможных рисках средств для выпрямления волос. По версии прокуратуры, использование такой продукции может быть связано с повышенным риском рака яичников и матки. В иске утверждается, что компания знала об этих рисках с 2022 года. Прокуратура требует штрафа, возмещения ущерба и запрета продавать средства без предупреждения. При этом в Лореаль уверены в безопасности своего продукта. Энергетики могут вызвать учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, повышение давления, тревожность и тошноту. Об этом предупредила российский кардиолог Надежда Арсентьева. По словам врача, кофеин в энергетиках лишь временно маскирует сонливость, но не заменяет сон. При этом напитки не стоит сочетать с алкоголем, кофе, крепким чаем и некоторыми лекарствами. Это может увеличить нагрузку на сердце и усилить побочные эффекты. И последнее, у юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор Бай-Дети» ведет отбор участников второго сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если...

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь умную колонку?
2: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с автором книжного канала «Книжный домик Ули» Улей Пупликовой обсуждаем, можно ли заставить себя или других читать больше, какие жанры сейчас самые востребованы и заслуженно ли книги получают статус бестселлера.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Еленская. Белорусы сегодня единая нация и сами принимают решение о будущем страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения государственных наград накануне Дня народного единства. Президент отметил, что белорусы знают цену единству и не хотят повторения военных конфликтов.
2: Пусть нас называют агрессорами, еще кем-то. Мы мирные люди. Мы знаем цену единства, мы знаем цену войны. И мы не хотим, чтобы у нас это было. И чтобы все это повторилось, как не единожды бывало в нашей истории. Я это хорошо помню, сделаю все для того, чтобы вы не были как минимум разочарованы.
1: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Соответствующее распоряжение подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. В этом году Всебелорусскому народному собранию исполняется 30 лет. Первое собрание состоялось в октябре 1996 года. В ключевые задачи ВНС, как высшего органа народовластия, входит определение стратегических направлений развития страны, обеспечение конституционной стабильности и укрепление гражданского согласия. Беларусь передала Нижегородской областной библиотеке серию книг о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа. В акции принял участие первый замглавы администрации президента Владимир Перцов. В рамках визита белорусская делегация представила и концерт «Реквием каждый третий». Также стороны обсудили экономическое партнерство. Сегодня Беларусь входит в тройку ключевых торговых агентов Нижегородской области, развивая в том числе совместные производства электробусов и трамваев. В Минске прошла традиционная акция «Здравствуй, минчанин». В день города в столице родился 21 малыш, 11 девочек и 10 мальчиков. Первой на свет появилась девочка в 6-й городской клинической больнице. Молодых мам поздравил председатель Мингорисполкома. Владимир Кухарев вручил родителям подарки и напомнил многодетным семьям о приоритетной государственной поддержке при строительстве жилья. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,52. И последний «Радиус ФМ» всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи «Радиус ФМ», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью от 8 до 10 градусов и выше 0, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22. И в Бресте ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Шоу с толком».
0: «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Пока одни спорят о том, убивает ли в нас клиповое мышление способность и любовь к чтению длинных текстов и книг, другие читают свое удовольствие и даже создают свое книжное комьюнити. Сегодня в программе обсудим, можно ли заставить себя или других читать больше, какие жанры сейчас самые востребованы и заслуженно ли книги получают статус бестселлеров. Всем привет, в студии Анастасия Ровда. У меня в гостях автор книжного канала «Книжный домик Ули» Уля Пупликова. Уля, здравствуйте.
10: Привет.
9: Скажи, пожалуйста, о чем твой блог, его историю создания, может быть, есть какая-то необычная и очень интересная, ну и в целом, в каких соцсетях ты публикуешь свой контент?
10: Ну, мой блог не только про любовь к чтению, он еще в целом про то, чтобы находить во всем что-то интересное, что бы это ни было. Вот, потому что мало чего радостного бывает в обычной рутине, и книги в какой-то момент мне помогли из нее выйти. Я начала блог, потому что вокруг меня было не так много читающих людей, и мне хотелось найти компанию для обсуждения тех или иных книг. И вот я очень долго думала, зачем мне это надо, а потом просто взяла и запостила первое видео, где сказала, давайте читать книгу вместе и посмотрим, как она понравится мне или нет. И все, начала регулярно выкладывать контент. Очень быстро пришла аудитория. Я сама никакой книжный контент на тот момент не смотрела. Я не знала, как его снимать. Просто снимала, как нравится. И вот получилось, что получилось. 3 года почти уже блогу.
9: А где можно найти? Только в ТикТоке?
10: Сейчас я еще начала постить в Инстаграм, потому что у меня очень много друзей решили воспользоваться таким понятием, как digital detox, и поудаляли свои социальные сети из других, там, ну, ТикТок, например, чтобы не тратить много времени, и поэтому я теперь еще перепощиваю в Инстаграм. Но это один и тот же контент, просто появляется в моем профиле и в ТикТоке, и в Инстаграме. Кросс-постинг называется.
9: Угу. А почему именно пал выбор на ТикТок? То есть не YouTube Shorts, не какие-то длинные видео на Ютубе, потому что, ну вот, допустим, ассоциация прямая может быть, да, книга — это какой-то длинный процесс чтения, много сюжета, много контента можно снять именно вот для долгого формата. А ты вот выбрала именно короткие ролики в ТикТок. Ну, конечно, там есть возможность чуть подлиннее, то есть это не обязательно до минут, понятное дело. Но вот почему не 40-минутное видео, почему не 20-минутное видео в горизонтальном формате?
10: Монтировать сложно. Uh-huh. Ну, это же блогинг, это не только перед камерой посидеть, это потом еще и час, иногда и 2 часа монтажа. Вот. Я когда-то начинала YouTube-канал, и я делала там влоги с путешествий. Очень мне это очень сильно нравилось, но монтаж там по 8 часов занимал иногда в выходные дни. Я решила сразу, что хочу в TikTok, потому что, ну, в любом случае, это вертикальное видео. В ТикТоке можно постить действительно видео длиной там 3-4 минуты, и я сразу так и делала. То есть у меня ролики не короткие. Немножко начала ломать вот это правило ТикТока с короткими роликами, выпуская контент по 3-4 минуты. И там было мало знакомых. Вот. Потому что все же есть такой небольшой переломный момент, когда ты понимаешь, что кто-то из знакомых тебя увидит и что-то подумает.
9: Там подумает.
10: Да, это всегда. И притом я очень часто разговариваю с людьми, почему они там боятся начать вести блог. Начните вести в какой-нибудь другой социальной сети. Все. Там, где нет, сидит ваша мама, бабушка, тетя из Гомеля. Вот. Просто ведите в ТикТоке, а там уже пойдет.
9: Создать, получается, опрос в семейном чате, в какой соцсети вы любите больше всего, и туда точно не загружать.
10: Да, точно не идти. Но это, конечно, типа, не такая, не прям основная проблема, почему я ТикТок взяла. Просто я же его очень долго еще отрицала, как социальную сеть. Мне казалось, что там только тренды, танцы и прочее. А тут просто подумала, а почему не ТикТок? Вот и все.
9: То есть от обратно.
10: Да.
9: Скажи, пожалуйста, как ты определяешь, какие книги появятся в твоем блоге? То есть, допустим, у тебя сформировался какой-то читательский вкус, и ты уже от этого отталкиваешься, или ты смотришь на то, что сейчас популярно, то, что сейчас обсуждаемо в БукТоке, на Ютубе, в ТикТоке, хайп какой-то, раздел бестселлеров во всеми известных книжных интернет-магазинах. Либо просто по запросам аудитории, либо это компиляция. Либо, может быть, ты обожаешь классику и вот идешь по спискам 100 книг, которые должен прочитать каждый.
10: Я, наверное, считаю своей самой большой ошибкой в жизни вот эти списки, потому что только так я и отбивала очень долго от себя любовь к чтению. Я в плане книжного выбора, я глор, я читаю самые популярные книги. Ну вот, люблю читать то, что читают все вокруг. Выбираю книги, и нету такого, что я прям думаю, чтобы почитать. У меня как будто всегда вот появляется что-то в воздухе. Какая-нибудь известная личность, за которой я слежу, советует книгу, и я добавляю ее в список для чтения. А какой-нибудь блогер тоже, не обязательно книжный, скажет, что прочитал какую-то классную книгу, я тоже ее занесу в список чтения. И так получилось, что за эти вот годы у меня он стал бесконечным, поэтому по большей части я просто к нему обращаюсь. И все. А так, в мой список литературы. Вот и все.
9: То есть, в целом, ты считаешь, что вот, допустим, покупать какой-нибудь, как это правильно называется, когда вот стираешь книжечку, есть еще такие скретч-карты, вот скретчбуки, да, вот по книгам и читать, я не знаю, «Сто лет одиночества», если вам оно не идет, «Войну и мир», если она вам не идет. Ну, все-таки вот эти списки, они скорее могут оттолкнуть.
10: Ну, по-разному. Лучше попробовать просто. Если там скретч-карта по книгам классических произведений, а вы любите классику, то для вас это будет чудесный выбор. Но я, например, классику редко читаю. Для меня она сложная, там сложный язык, сложнее предложения. Часто такой язык, ну, старой версии, скажем так, не совсем современный. И для кого-то это прям удовольствие такое читать. А я чтение воспринимаю не как саморазвитие, а только как отдых. И когда я утомляюсь от книги, я скорее ее отложу. Иногда бывает желание там взяться за что-то посложнее, и я беру такие книги. Есть шикарный автор Донна Тарт. Сейчас она лауреат Пулитцеровской премии, пишет книги по 10 лет. И я ее книгу «Щегол» читала месяц. Вот, поэтому иногда хочется сложного, а иногда хочется чего-то просто на вечер посидеть, похихикать. Поэтому книги — это ж такое, в зависимости от того, что ты от них ждешь.
9: Вот ты обозначила то, что книги воспринимаешь как отдых, правильно?
10: Да.
9: Но блог — это как бы все-таки многие не переводят в контекст работы, что это не единственная их работа. Вот расскажи, как у тебя? Это твоя работа. Как ты тогда сочетаешь вот этот вот баланс? То, что это все-таки отдых, либо в этом есть и какая-то рабочая составляющая, и коммерческая составляющая. То есть блог — это, ну вот что, только отдых?
10: Блог — это вообще не отдых. Я очень долгое время начала я его вообще вести, когда я была без работы. Снимала с удовольствием, и тогда для меня это было развлечение, занять свое время, пока я вот в поисках работы нахожусь. И тогда он стрельнул активнее всего, потому что я постоянно снимала, у меня было много времени на монтаж, на съемку. Потом я устроилась на работу. И блог стал больше таким утяжелителем в моей жизни, потому что он требовал внимания, требовал съемки, опять-таки монтажа. Потом стали уже писать какие-то предложения рекламные, и тут уже появляются обязательства. И очень много в блоге появляется того, что ты скорее должен сделать, чем хочешь делать на самом деле. А когда больше должен, чем хочешь, это уже действительно работа. И появляется какая-то дисциплина, выгорание. И я поняла, что с работой сочетать блог — это прям, ну, это как на двух работах работать. Поэтому сейчас я уже пришла к тому, что, ну, блог дал определенные возможности оставить только его, но это не означает, что я там как-то его монетизирую. Я выступаю с лекциями, например. Лекции уже могут приносить какие-то деньги. Это какая-то физическая история с тем, что я подготавливаю материал, выступаю, делаю презентации. Я могу снимать рекламы, я могу писать сценарии кому-то еще на ролики. И это все, что какие-то навыки, которые дал мне блог. Но сам по себе он очень сложно монетизируется. У нас в стране, ну, у социальных сетей нет такой функции, как монетизация. Поэтому единственный способ заработать из блога – это вот рекламировать что-то. Но, к сожалению, книжный блог еще сложнее, потому что такой вот практики, как платная книжная интеграция, практически не существует. Только если какие-то сторонние бренды заходят.
9: А как получается тогда вот отделить то, что ты любишь, свое хобби, не превращать в рутину? Потому что, ну вот, сочетать блог как работа, как что-то рутинное, что нужно снять, подписчики ждут, видео, допустим, ну если это YouTube два раза в неделю, четверг, воскресенье, TikTok, условно говоря, каждый день видео. Вот как не выгорать тогда, если это хобби? Куда тогда бежать отдыхать, если это было хобби, но оно стало работой?
10: Вот это основная такая причина моего большого-большого выгорание на протяжении года. Меня блог ввел в ничету. Прям это такое букслампс называется. Когда ты не можешь вообще читать, не можешь книги брать. Ты до конца не понимаешь, действительно ли тебе эту книгу интересно читать, или от тебя ее просто ждут, что ты ее прочитаешь. Поэтому я вернулась к тому, что отделила очень сильно. У меня там одно видео в неделю выходит, потому что я могу вот себе только одно видео в неделю позволить, не делая, не уставая. Я читаю теперь не 15 книг в месяц, как у меня было когда-то, а одну-две. И этого достаточно. Просто потому, что в твоем блоге люди подписываются не обязательно на то, что ты читаешь. Они подписываются на тебя и на то, как ты рассказываешь про эти книги. И ждут уже того, что ты можешь рассказать им про что-то другое. Вот недавно у меня вышло видео про мою коллекцию кружек. И все шикарно его посмотрели, и все улыбнулись. Я часто показываю, как я путешествую по Беларуси. Тоже очень нравится ребятам такой контент. Поэтому я просто начала разбавлять. И это сделало меня свободнее, как бы меня отстегнуло от моего книжного шкафа.
9: Скажи, пожалуйста, можешь ли ты судить по своей аудитории, по запросам, которые поступают, по отклику на те книги, про которые ты снимаешь, что вообще любят люди читать сегодня?
10: На самом деле есть какая-то такая тенденция, приближающая нас к фэнтези. И много очень белорусских современных авторов пишет именно фэнтези, мистические какие-то книги. И я начала замечать, что мы так сильно полюбили волшебство за последнее время. Я просто как человек, который больше любит такую современную прозу, где не нужно там выстраивать какие-то волшебные миры в голове, но при этом я фанат Гарри Поттера, что? То есть я его очень сильно люблю. Но в свободное время люблю больше почитать про наш мир. У нас все больше и больше появляется бестселлеров в жанре фэнтези. И пишутся книги от современных белорусских авторов тоже в жанре фэнтези. Поэтому, наверное, мы сейчас к чему-то волшебному все стремимся, мне кажется. Все ждем от этого письма из Хогвартса, чтобы в него
9: поступить. Когда нам уже не 11.
10: Да, да, да. Потому что, ну, много разных книг. Очень много. Каждый может найти что-то, что ему понравится и на один вечер, и на месяц. Но почему-то мы стремимся к чему-то волшебному.
9: А вот как тогда ответить на пресловутый вопрос, который, я думаю, получаешь ты даже в целом, если люди узнают то, что человек любит читать, какой вопрос следует, а что посоветуешь?
10: Я на такой случай, учитывая, что мне это, ну, этот вопрос задают слишком часто, я подготовилась. То есть у меня есть, в зависимости от того, кто у меня этот вопрос спрашивает,
9: шпаргалочка.
10: Две версии ответа. Во-первых, я всегда, если я знаю, что человек читает, например, классику, я всегда советую почитать автора Донну Тарт и ее книги. Опять-таки, это современный такой классик, можно сказать. Если я знаю, что человек хочет начать читать, и ему хочется почитать что-то легкое и вдохновляющее, то я полночную библиотеку всегда советую. Мэтт Хейк, вроде автор, она какое-то время была бестселлером, потом что-то про нее забыли. И почему-то к ней относятся как к какой-то такой очень популярной, просто популярной книге. Но я в ней вижу просто сочетание всего того, что нужно человеку, если он хочет полюбить чтение. Там можно и себя найти, и я думаю, каждый узнает себя в этой книге. про возможность выбора любой жизни, которую ты только захочешь, когда тебе кажется, что твоя жизнь тебе не нравится. Вот, поэтому полуночную библиотеку советую, наверное.
9: Вот мы уже не раз произнесли такое словосочетание, как «полюбить чтение». А что вообще вот ты вкладываешь в это понятие? Это получать безграничное удовольствие от каждой прочитанной страницы. Это какая-то регулярность в этом, да? То есть вот я стабильно читаю, мне это нравится, я люблю. Или вот, допустим, какие-то обязательно должны быть философские выводы, да? То есть я преисполняюсь как личность, и поэтому я люблю чтение. Вот как, что ты вкладываешь конкретно в это понятие?
10: Наверное, любить чтение — это чувствовать себя хорошо, когда ты это делаешь. Не стремиться к каким-то там достижениям, результатам, количеству страниц, количеству книг или еще чему-то, потому что никому ты ничего не докажешь. Найдутся люди, которые читают больше, быстрее, сильнее, а ты просто получаешь удовольствие. Находить миры, в которых ты себя тоже видишь, потому что чтение — это путешествие. Находить причины, почему ты любишь чтение, не просто за чтение, а какие-то вот добавочные функции у него. Для меня это возможность отключиться от реальности. И иногда реально так сильно устаешь на работе, что прийти хочется и побыть просто наблюдателем, а не активным игроком, и наблюдателем какой-то чужой истории. И я люблю чтение за то, что оно вот имеет такую функцию.
9: Но еще я слышала, что вот очень многие, скажем так, призывая других читать, говорят такой аргумент, что ну вот у вас есть ваша жизнь, которую вы живете, вы автор своей единственной неповторимой жизни, но вот погружаясь в книги, в разные миры, вы проживаете тысячу жизней вместо одной.
10: Да, это действительно так.
9: А можно ли?
10: Ну, я просто... Это очень круто, потому что ты получаешь опыт, пассивно получаешь опыт. Не всем всегда хочется быть активными игроками. Люди могут любить быть наблюдателями в жизни, но, приходя домой, хотят быть активными игроками. Люди тогда в таком случае выбирают компьютерные игры, например. А есть люди, которые в жизни являются активами, вот именно главными героями постоянно. Они приходят домой, и им больше этого не хочется. Угу. Поэтому получить какой-то опыт вот в таком процессе чтения, это же очень-очень богатая история для нашей психологии. Вот, мне кажется, так.
9: Особенно если это касается какого-то негативного опыта. Ну,
10: конечно,
9: кому хочется негатива. А при этом вот какую-то жизненную мудрость хотелось бы приобрести с годами.
10: 100%.
9: И мне кажется, еще один из очень популярных вопросов вот после того, что почитать, как в целом заставить себя полюбить чтение? Или вот ребенка хотят заставить полюбить? Можно ли вообще заставить полюбить? Вот насильно мил не будешь, но можно ли? Или вот, если более корректно, мне кажется, подходить к этому вопросу, вот сформулирую так. Вдохновиться настолько, чтобы это уже вошло в стабильную привычку, что, допустим, да, мы себя не насилуем, даже если книга не зашла, но мы все равно продолжаем искать то, что нам понравится, и там не забрасываем это дело на полгода, на годы, то есть одна книга в 30 лет. То есть такого...
10: Не терять любопытство.
9: Так. Вот не терять любопытство, чтобы вот действительно появился какой-то интерес. Попробовали, допустим, классику в школе, ну вот не нравится классика, вот что-то вот другое продолжать искать. То есть, ну вот вдохновиться.
10: Есть такая штука, что чтение — это точно не панацея, которая нужна всем. Кто-то аудиовизуал больше, и он больше любит слушать и смотреть, например. И с удовольствием может посмотреть экранизации по книгам. Или послушать аудиокнигу, например. Вот. Мне кажется, что однозначно нужно пробовать, потому что я считаю чтение очень полезным. Я прям на своем опыте поняла, что чтение дает очень много навыков, которые в жизни тебя выделяют. Например, поставленная речь или возможность сформулировать свои мысли как-то более развернуто. Иногда кажется, что ты не можешь подобрать слова, а много читая, ты набираешься тех слов, которые помогают тебе себя выразить. Вот, поэтому я считаю, что чтение — это полезно, но не всем нужно. Однако, чтобы не терять вот это любопытство, ну, к тому, чтобы найти какую-то книгу, которая тебе нравится, нужно пробовать не обязательно разные книги. Можно пробовать графические новеллы, например, комиксы. Они тоже интересны, тоже с историей. Там тоже есть что почитать. Можно пробовать есть компьютерные игры, в которых, если я не ошибаюсь, ты просто читаешь и выбираешь следующую функцию. То есть погружать...
9: Визуальные новеллы.
10: Да, визуальные новеллы, да. Вот просто искать какой-то формат, но не себя не заставлять, потому что, мне кажется, основная причина, почему сформировался вот этот самый большой скам вселенной, что классика — это что-то серьезное, это потому что в школе нас заставляли ее читать. Просто из-за того, что у нас вот это послевкусие вот этого заставляния осталось, а нам не хочется за нее браться. А потом ты в осознанном возрасте берешь того же, не знаю, великого Гэтсби и с открытым ртом сидишь. Потому что, ну, вау, какая книга интересная и современная. Или берешь американскую трагедию Драйзера, которая оказалась чем-то очень сложным. А это такая интересная история, которая, ну, очень легко перекладывается на сейчас, на современный мир.
9: Затронули мы щекотливую тему школьной классики. Мое мнение такое, что все-таки есть книги, которые нам не по возрасту, но нас почему-то заставляют их читать. Почему не по возрасту? Ну, можно, конечно, в определенном возрасте просто следить за сюжетом, но в силу отсутствия какого-то вот жизненного опыта. У меня, допустим, была проблема в школе, то, что, ну, я просто не понимала какой-то культурный бэкграунд. Неважно, это зарубежная классика, русская классика, белорусская классика. Ну, все равно, вот как-то переосмысляешь, я переосмыслила многие вещи уже в университете, но никак не в пятом, седьмом, даже десятом классе. Вот скажи, пожалуйста, есть ли книги какие-то не по возрасту? И что вот ты думаешь насчет определенных произведений, именно тех, которые, ну, вот, читают дети в 14-15 лет. Очень спорная тема, все переругаются, потому что, ну, а как получать опыт, если мы не прочитаем? А как вот заставить задуматься молодежь, и если мы их не заставим читать? А как они дойдут до этих мыслей, если мы не их заставим читать? А с другой стороны, вот кто-то, допустим, придерживается такого мнения, как я, что всему свое время, определенный опыт, определенные, там, не знаю, философские основы, культурные основы пройдем, и тогда уже что-то поймем.
10: Ну, во-первых, сейчас очень много людей в возрасте 14-15, которые очень сильно любят читать, читают сверх больше школьной программы. И я просто это вижу по интернету, как маленькие дети заводят блоги и рассказывают про книги. Вот. Но что касается школьной, я просто прям жертва школьной литературы, школьной программы. Из-за того, что заставляли читать, я не любила чтение абсолютно до 20 лет. Возможно, где-то в университете у меня появилось любопытство в эту сторону. Но в школе я не прочитала ни одной книги. Одну прочитала. Это была «Мастер и Маргарита». И мне кажется, что до этого мне просто не хотелось, и мне не доказали, что мне это надо. Потому что там моего интереса не было заложено, мне не рассказали как-то интересно, не расшифровали вот эти мотивы персонажей в книге, которые я, вот как действительно это сказал, я не смогла бы понять. Мне преподаватель не расшифровал это. И я из книги в книгу, которую мы читали в школе, просто не понимала, зачем мне это надо. Но потом, вот как раз-таки в таком очень бунтарском возрасте, в руки попадает книга «Мастера Маргарита». А это просто эпогей бунтарства. И мне кажется, что вот в школьной программе, когда я училась, «Мастера Маргарита», это, наверное, единственная книга, которая попала в нужное время, в нужном возрасте. Это все, что нам надо. Этот бегемот, огромный кот, шалун. Это вот эти какие-то полеты на метлах, бал, которые посещают все и думают, господи, ну, даже немножко разврата там было. Но это же так шикарно описанный волшебный мир. И вот если бы, как вот с «Мастером Маргаритой», попадали бы просто в какие-то заинтересованности детей, а не заставляли вот эту хтонь проживать серую, сельскую, которая, ну, вообще не наша реальность сейчас. Может быть, любовь к чтению была бы более распоусюдженной. Ну, потому что сейчас это не так. Люди любят читать и любят смотреть книжный контент, потому что, вау, так много книг, оказывается, есть интересных. Почему нам про это раньше не рассказывали? Вот. Поэтому и книжных блогеров стало больше.
9: А скажи, как ты считаешь, всегда ли оправдан хайп или статус бестселлера у определенных произведений?
10: Почему-то люди это читают, и почему-то люди это покупают. Я так, ну, у нас было такое встреча, литературное мероприятие. Мы думали, почему «Четвертое крыло» Ребекки Ярос такое интересное. И у каждого бестселлера есть какая-то причина, почему она стала бестселлером. Это иногда может быть хороший маркетинг у автора. Иногда это может быть классное продолжение в виде экранизации, недавно вышедшей, и книга стала бестселлером. А иногда люди просто обложку красиво увидели. Я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы бестселлером становилось что-то доселе ненужное, потому что так часто сейчас видны белорусские авторы современные. Первые три позиции в ВОЗе заходишь, и там всегда шуфлядка писателей. Вот эти сборники рассказов мистические, какие-нибудь романы той же Екатерины Стринги, «Легенд призрака» про Минск. Люди очень сильно хотели почитать и походить на страницах в своих улицах, в своем сеттинге. И вот они это получили. Поэтому каждый бестселлер отвечает на вопрос, что сейчас людям нужно. И я, когда смотрю на полки бестселлеров, просто думаю, а вот почему эта книга стала популярной? И каждый раз ответ разный. Поэтому тут какого-то такого уникального ответа нет, ну, как-то усредненного. Это надо от каждой книги отталкиваться.
9: Ну, и, скорее всего, тут просто будут замешиваться азы маркетинга, да? То есть, конечно, если попадаем в боль, в запрос, пожалуйста, да, большое количество людей не удовлетворяло свой запрос. Кто-то взял, удовлетворил, пожалуйста, бестселлер, коммерческий успех и культурный феномен.
10: Сейчас так вот есть осень же идет. Все хотят какой-то осенней сказки, волшебства. Бум! Сборник от белорусских авторов про осенние какие-то истории мистические и так далее. До этого бестселлерами становились какие-нибудь книги типа «Мистер Канун», «Ковен озера Шамплейн». Это все истории про Хэллоуин. Появился свой продукт. Сразу вот в запрос попали. Но я бы не назвала, что... Ну ладно, тут точка.
9: Давай в завершение программы обозначь недооцененную, по твоему мнению, книгу, которую тоже любят в списках, в книжных тоже тегах говорить, которую должен прочитать каждый. Конечно, никто никому ничего не должен, просто это красивый заголовок. Ну вот, по твоему мнению, книгу, которую недооценивают. Возможно, ты ее рекомендовала, но вот, допустим, она как-то отклика не собрала, но она крутая, классная.
10: У меня так много книг, которые мне понравились в последнее время. Если кто-то не читал «Гарри Поттера», надо читать «Гарри Поттера».
9: Она не недооцененная.
10: Это, да, понятно. Но есть люди, которые все еще не читали, им кажется, есть, что им не надо. Это надо. Это вот то, что надо в жизни прожить 100%. Но это такой банальный, наверное, ответ. Из последнего, что я прочитала, я просто, наверное, больше бы рассказала про переоцененные. Из недооцененных мне понравилась книга «Доверие» Эрнест Диас. Это книга, которую посоветовала певица Дуа Липа. Вот. И они познакомились, читая эту книгу с мужем. И там очень интересная история. Одна и та же история рассказана от трех разных людей. И читая от этих трех разных людей, ты видишь, что с каждым человеком история раскрывается абсолютно по-другому. В конце книги ты просто сидишь с открытым ртом. Там про очень богатого бизнесмена в 20-е в Нью-Йорке, который на бирже поднялся, а потом в конце, это что, не спойлер, оказывается, что его жена, которая оказалась все это время такой простушкой, которая была просто создательницей уюта, возможно, построила всю эту империю. Вот. Поэтому к концу книги ты остаешься с таким открытым ртом, и мне кажется, про нее слишком мало говорят. Ну, я ее недавно прочитала и поняла, что так и есть.
9: Ну, получается, мы обеспечили нашим слушателям занятия на этот вечер и несколько вперед. На этом мы завершаем нашу программу. Желаем всем только интересных, замечательных книг, которые принесут вам удовольствие. Читайте как можно больше и наслаждайтесь. У меня в гостях была автор книжного канала «Книжный домик Ули» Уля Пупликова. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале «Радиус ФМ», проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на «Радиус ФМ». Хорошего вечера.
0: «Шоу с толком» на «Радиус ФМ». Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. «Радиус ФМ» о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
1: Ювентус?
4: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
11: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
1: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Оля и Андрей. Они давно перестали быть близкими, почти не разговаривали, часто раздражались друг на друга, жили скорее как соседи. Но каждый раз, когда разговор заходил о разводе, Ольга говорила: «Нет, нужно сохранить семью ради детей». Андрей соглашался, и они продолжали жить вместе.
3: Но разве желание сохранить семью ради детей – это не любовь?
2: Иногда любовь, а иногда страх. Страх перемен, страх осуждения, страх остаться одному или убеждение, что ребенку обязательно нужны родители под одной крышей любой ценой. Но психологически для ребенка важна не только сама форма семьи, важны отношения внутри нее, безопасность, предсказуемость и уважение.
3: То есть жить вместе ради детей еще не значит делать детям хорошо?
2: Если дома постоянные ссоры, холодность, унижение или ребенка втягивают в конфликт взрослых, одна только общая фамилия не создает счастливую семью. Более того, дети очень хорошо чувствуют атмосферу дома.
3: Тогда получается, развод лучше?
2: Это другая крайность. Сам по себе развод не делает семью здоровее. Если отношения можно восстановить, если оба готовы работать над ними, вот это хороший вариант. Любовь к детям не в том, чтобы

0: сохранить картинку полной семьи, а в том, чтобы создать для них отношения, в которых безопасно любить и быть любимыми.
1: А что делать родителям, которые запутались и не понимают, чего хотят сами?
0: Начать с честных вопросов. Мы остаемся вместе, потому что хотим быть вместе или потому что боимся уйти? Что сейчас видит и чувствует наш ребенок? Можем ли мы изменить то, что не происходит между нами? И если самостоятельно разобраться не получается, семейная психотерапия может помочь понять, есть ли у этих отношений ресурс.
2: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь готовится отметить День народного единства. Дата выбрана не случайно. Именно 17 сентября начался поход, который вернул западные белорусские земли в состав единого государства. Продолжается и общественно-политическая акция «Беларусь единая». Неформальную беседу с ребятами ведет молодежь, которая активно включена в общественную жизнь Беларуси. Жилой фонд Минска полностью готов к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. На объектах завершили все запланированные работы. Отремонтировали кровли, заделали стыки и проверили остекление. Паспорта готовности получили 100% столичных домов, включая товарищество собственников и ЖСПК. ГАИ усиливает контроль над велосипедистами. Госавтоинспекция напоминает, что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться. Это требование связано с дорогами, где одновременно включается зеленый свет светофора для водителей и тех, кто движется на велосипеде. Такие ситуации создают предпосылки для наездов и требуют повышенной дисциплины. Во Франции в соцсетях набирают обороты призывы провести 17 октября масштабную акцию движения «желтых жилетов». Постеры распространяют в том числе участники протестов 2018 года. Поводом для нового недовольства стал рост цен на автомобильное топливо. На некоторых французских заправках литр бензина снова стоит больше 2 евро. Людей также тревожит снижение покупательной способности и рост стоимости жизни. Японские специалисты представили первую в своем роде скорую помощь для роботов. Новое транспортное средство вскоре появится на улицах Токио и будет оказывать помощь человекоподобным моделям. В специально оборудованном фургоне предусмотрены места для инженеров, ремонтного оборудования и запасных частей. Также внутри разместят запасного робота-гуманоида, если какая-то модель выйдет из строя и не сможет выполнять свои функции. И последнее, мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играла» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый раз, когда ты пытаешься рассмотреть что-то в полной темноте на природе или на охоте, приходится выбирать между громоздкими биноклями, неудобными фонарями и космическими ценниками на профессиональную оптику. Команда NightRex решила изменить правила игры и выпустила компактные очки ночного видения NightRex Strong 4K. Это настоящий девайс будущего.
0: Технодзен.
1: Представь себе легкие цифровые очки ночного видения весом всего 323 грамма, которые можно закрепить на голове или каске, полностью освободив руки. Этот гаджет объединяет в себе сразу три важных инструмента – мощную ночную оптику, встроенный лазерный дальномер и 4К-видеокамеру. Благодаря инфракрасному осветлителю с 7 уровнями мощности ты отлично видишь все происходящее в абсолютной темноте на расстоянии до 400 метров. Картинку можно приближать с помощью 8-кратного цифрового зума, а самые интересные моменты сразу записывать на видео в высоком разрешении.

0: такое точно подойдет для охотников или корреспондентов. Встроенный аккумулятор честно выдает до 8 часов непрерывной работы даже с включенной ИК-подсветкой, чего с запасом хватит на всю ночь. Из нюансов стоит помнить, что цифровой зум при максимальном приближении все же может немного мылить картинку по сравнению с дорогой оптической линзой. Но за возможность свободно передвигаться в ночном лесу и видеть все как днем, этот девайс – настоящий must-have для любого охотника, туриста или исследователя. Лично я считаю, что это отличный девайс для тех, кто любит природу и занимается ночной видеосъемкой.
1: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Минске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше 0. И в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: рекламы. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
6: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали The Bowser, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burn Boy. Дай-дай. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
5: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле и Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле и Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.com.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле и Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Радіус FM наше.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле и Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.